0: Miami.
1: Вы слушаете радио
2: Лето.
3: Может, я и стану с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда

0: Почти 12.
1: Летний микс твоего лучшего лета.
2: Сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие сутки. Мэр Электрены Гедиминас Раткявичус сообщил, что в июле на свалке Казокишкес 10 раз фиксировали превышение нормы сероводорода, максимум в 4 раза. В начале года превышение доходило до 24 раз. Ситуация до конца не решена, заявил мэр. В самоуправлении Электрениной по-прежнему действует экстремальная ситуация из-за загрязнения, источником которого считается свалка. Департамент охраны окружающей среды просит прокуратуру выяснить, законно ли Эконовус складирует и сортирует бытовые отходы на улице Прамонец в Новой Вильне, недалеко от жилых домов и реки Вильняли. Во время проверки выяснилось, что часть отходов находится не на твердом покрытии, а сточные воды могут отводиться неправильно. Эконовус потребует устранить нарушения, а властям рекомендует поискать для отходов другое место подальше от жилых домов. Служба контролера по равным возможностям признала дискриминацией решение организаторов Кауновского марафона не допускать к соревнованиям людей на колясках. Организаторы объяснили это безопасностью, предлагали таким участникам двигаться медленно в конце дистанции. Это беговое мероприятие, не соревнование на колясках, ранее заявил организатор Гитис Шумскас. Служба вынесла Кауну-маратону клуба с предупреждением, рекомендовала обеспечить равные условия для спортсменов с инвалидностью. Руководители образовательных учреждений Щауляя возмутились письмом городского отдела образования, в котором их обязали за свои деньги купить билет за 10 евро и после работы прийти на празднование 790-летия города или объяснить свое отсутствие, пишет ЛРТ. Некоторые сравнили это с обязательными парадами в советское время. Однако глава отдела образования Рута Щаучуленя позже заявила: «Участие в нерабочее время – личный выбор человека», и заверила, что обязательного требования покупать билеты и приходить на праздник не было.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Друзья, сегодня малооблачно и 23-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Дамы и господа, сегодня пятница. Полет идет нормально, но в полном одиночестве сегодня в студии. Жду только появления нашего Валентинушки, с которым мы будем обсуждать все самые насущные вещи, которые происходят в нашей жизни. Больше не с кем обсуждать, потому что моя коллега, ну, где вы думаете, где, отправляется на Балтийское море, чтобы отдохнуть со своей подружайкой, со своим крестником, будут там отдыхать. Мое семейство где-то в Паильгисе смотрит на персифоры, вот эти вот, которые персеиды, которые падают с неба со звезд. Меня тоже оставили, опять-таки, в полном одиночестве. Дома нахожусь, пью чай с лавандой. В общем, живу свою лучшую жизнь. И вам того желаю. Давайте начинать это утро бодро и весело. Всем пламенный привет из Вильнюсской студии, всем городам и районам, которые нас слушают или отправляются сейчас на работу. Или. Тут неважно как. Главное, оставайтесь в хорошем настроении, потому что программа «Соль и перец», а никак иначе мы ее называть не будем пока что, пока нам не передумали новое звучное название в честь нашего какого-нибудь спонсора, который даст нам кучу денег и скажет: вот теперь так вы называетесь. И мы теперь так называться будем. К примеру, да? Ну, я мог бы сейчас кучу примеров, как могли бы называться. Такая-такая и перец. Соль и такое-такое название. Здорово я придумал. Осталось только кучу денег найти. Вот, чего и вам желаю. Находите и тратьте. Лето на то и представлено вам. Хорошо, давайте начинать. Далее гороскопы и музыкальная новинка.

0: Радио Р.
1: Мы продолжаем наш эфир, и время гороскопов на 14 августа. Давайте пройдемся по всем знакам зодиака. Овны. Сегодня к вам может вернуться что-то из того, что вы когда-то отдали. Правда, результат может оказаться весьма неожиданным. Ну, наверное, любовь, сердце, ключ от места, где деньги лежат. Тельцы, если действуете, если действительно что-то хотите, начинайте действовать прямо сейчас, иначе желание может просто исчезнуть. Близнецы, ваше твердое мнение сегодня может неожиданно измениться на противоположное. Конечно, это мне что очень твердое мнение. Возможно, это даже пойдет вам на пользу. Раки, не мучьте себя чувством вины. То, что ваши поступки кому-то не нравятся, еще не означает, что вы поступаете неправильно. Львы, сегодня придется преодолеть немало препятствий. Запаситесь силами и не рассчитывайте на легкую победу. Девы, день будет очень напряженным. Будьте осторожнее с новыми знакомствами. Они могут принести неприятности. Весы, сегодня могут проявиться последствия вашей невнимательности. Исправить все уже не получится, зато можно сделать выводы на будущее. Скорпионы, сегодня окружающие будут особенно часто обращаться к вам за советом. Постарайтесь не разочаровывать их, еле выговорил, тех, кто вам доверяет. Стрельцы, какое-то событие сегодня может показаться случайностью, но, скорее всего, причины для него появились гораздо раньше. Козероги, сегодня правила могут неожиданно сыграть в вашу пользу. Не спешите их нарушать или игнорировать. Водолеи, не пытайтесь ничего скрывать от близких. Скорее всего, не получится. Лучше порадуйте их чем-нибудь приятным. И, рыбы, попробуйте соединить разные идеи и подходы. Именно необычное сочетание сегодня может привести вас к отличному результату. Это явно что-то с жоленью связано. Смешивание трав, денег и всего рядышком принесет массу удовольствия, а деньги потом можно поделить между своими работниками. Совершенно и как будто бы ни в чем не бывало. Работники благодарны, вы получаете все барыши, удовольствие от этого, и идете дальше по своим важным, насущным делам. А простые работники просто сидят и радуются за вас. Так обычно бывает. И в этот раз тоже не исключение. Хорошо, что-то это и о своем, о насущном. Хватит. Давайте о музыкальном и новиночках музыкальных, который через 10 минут будем представлять в нашем эфире.
0: Теперь на Радио Р. Летнее.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Музыкальные новинки. Напоминаю, за них вы можете успеть проголосовать на нашем сайте radioair.lt под раздел ТОП-20, чтобы сегодня вечером Олег Шишлов мог представить их на ваше усмотрение. Все ваши голосовалки, я имею в виду, потому что там двадцатка лучших песен, и все лучшие зависят от вас. Потому что как вы проголосовали, так оно и расположилось в Балтийском хит-параде. Ну, а новиночки мы даем, предлагаем. Вы говорите «да, хорошая», «нет, плохая». «Да, хорошая» забираем в Балтийский хит-парад, «нет, плохая» пошла вон из Балтийского хит-парада. Нам она не нужна. Сегодня песня, которая вполне могла бы претендовать на звание «Best of the Best», потому что главный ее организатор — это Holy Flame, который тону. У него новая песня, называется «Ловлю». Он себе в качестве музыкального продюсера взял Дося, тоже казахского такого сонграйтера, ну и продюсера, который помог ему создать эту песню, а в качестве напарницы в куплете, чтобы в припеве, то есть спеть, это Айова. То есть Holy Flame, Айова и Дося выпустили совместный сингл. Айова, когда представлял эту композицию, обозначила главную эмоцию песни одной короткой фразой. «Любовь во мне не закончится». И выкатила презентацию. Ух, сам трек построен довольно просто. Там фортепиано, гитара, немножко ударных и запоминающийся припев. Отсутствие такой перегруженной аранжировки и позволяет трем артистам существовать внутри одной песни, не перетягивая ее каждый на себя. Любопытно, что для всех троих эта коллаборация пришлась на активный период. У Holy Flame незадолго вышла песня «Тону», у Дося «Больше, чем вчера», у Айова песня «Мы». Ну и вот сейчас совместочка, которую мы с удовольствием послушаем. А если понравилось, то и проголосуем. Правда же, мои дорогие? Словами Регины Дубовицкой. Правда, мои дорогие? Вот, давайте послушаем. Если нравится, голосуем. Олег Шишов смотрит, что и представит ее вечером на каком-нибудь суперском месте. А если нет, может, на следующей неделе. Но потому что нужно активно голосовать. И спасибо вам, что голосуете. Далее музыка и новости. А пока как раз эта песня.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: В их отражении ты мне сказал, скучал по

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Доброе утро. Министр культуры Литвы Лукас Альсис поддержал решение мэра Вильнюса попросить спецслужбы проверить рэпера Моргенштерна перед возможным приездом в страну. Не будем исключать, что такие артисты могут быть своего рода троянскими конями, заявил министр. По его словам, даже несмотря на критику Моргенштерном Путина, России и войны, в подобных спорных случаях оценка служб необходима. Вильнюсский окружной суд отклонил жалобу депутата Сейма Саулюса Сквернялиса, подозреваемого во взяточничестве, и оставил ему электронный браслет до 2 октября. Ранее политик нарушил более мягкие ограничения и общался с другими подозреваемыми. Все подозреваемые, включая Саулюса Сквернялиса, обязаны без исключения соблюдать условия назначенных мер, заявил судья Миндугас Павиланскас. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Белорусская ассоциация родителей в Литве поддержала позицию председателя Сейма Йозеса Оликаса о том, что при общении муниципалитетов с белорусской общиной можно использовать белорусский язык вместо русского. Белорусский помогает оставаться белорусами, литовский – быть частью литовского общества, заявили в ассоциации. Они также готовы бесплатно помочь Вильнюсу перевести на белорусские сайты муниципалитета формы документов и информационные системы. 74-летнюю женщину, которая в воскресенье ушла за ягодами в лес возле Козлу-Руды и пропала, нашли живой военные. Она находилась примерно в 2.5 километрах от места исчезновения в труднопроходимом лесу. Женщина узнала родственников и могла разговаривать. Ее осмотрели медики, то есть все с головой в порядке. 4 дня, скорее всего, ягоды ее и спасли, рассказал координатор волонтеров Красного Креста Мантас Козлаускас. Вот, и собирай ягоды. В Каунасе во дворе дома на проспекте Кревиас 77 планируют оборудовать новую бесплатную баскетбольную площадку для всех желающих. Она станет уже 8-й такой площадкой в городе. Хотим, чтобы в городе было больше мест, где можно выйти из дома, подвигаться, поиграть в баскетбол или встретиться с соседями, сказал представитель компании, которая будет строить баскетбольную площадку, Валентин Ярошенко. О погоде. Дождя не ожидается, сохранится сухая погода, а температура продолжит повышаться. Температура воздуха сегодня от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Итак, дамы и господа, мы двигаемся вперед по волнам Радио Р. Я надеюсь, вы в хорошем расположении духа. Ра-та-та-та-та-та-та. Значит, у нас, у жителей Литвы, те, кто живет в Литве, серебряная медаль, мы вице-чемпионы. Значит, вчера Миколас Алекна участвовал в чемпионате Европы. Металл-диск, значит, в Бирмингеме. И показал результат 69-89. Ну, 69 метров, 89 сантиметров. Соответственно, завоевал серебряную медаль. Победил словенец Кристиан Чех, вечный соперник Миколаса, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Он метнул диск на 72 метра и 51 сантиметров. Андрюс Гуджус, 9 место. Мартинас Алекна, брат Миколаса, соответственно, на 12 месте. Ну что, класс? Класс. Конечно же, хотелось бы золото. Но серебро Европы, вау! Вау, вау. Еще одна новость, как бы такого, знаете, нашего литовской горделивости нашей. Немножечко добавим солинку перчинку. Значит, помните ту историю, когда Нью-Йорк Таймс записывал, значит, холоднек Веленский, указывая на наши шальтибарщи в своем издании, указывая, что это польский холодник, польский холодный суп, и написал, что вот оттуда пошло, на что, конечно же, волна возмущения с нашей стороны. В конце концов, мы издревле едим свекольник холодным на кефире, значит, картошкой обмазывая это все. Значит, издревле. И нам тут не надо указывать, что есть похожие супы холодные в Латвии, в Белоруссии и в Польше. Нет, это наш, мы еще и Pink Soup Fest для этого придумали, чтобы доказывать, что во всеуслышание это, значит, наше. И Нью-Йорк Таймс, который исправил таки свою заметку, и теперь указывается, что в Литве назвал шальтиборще, и все, и теперь у нас и вообще два повода для гордости. А еще у нас будут праздники Жолинес в ботаническом саду. Вот, например. Ну, это чуть позже я расскажу. Кучу всяких мероприятий, что да как посетить. Мы же пока двигаемся вперед. Впереди у нас выбор свадебной песни. У нас финал до 5 победных голосов. Так что двигаемся по волнам Radio Air в программе Sony Parents и ждем голосования. Кто победит, интересненько?
2: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась? Парень, нет.

0: Радио Р.
1: Итак, дамы и господа, выбираем свадебную песню. Лучшую свадебную песню на протяжении 3 недель у нас был этот аттракцион, в котором вы своими голосами разбрасывались то в одну песню, то в другую. И по итогу у нас 2 песни в финале. Они победили 3 как минимум соперников. А кто из них получит серебряную медаль, а кто золотую, кто будет чехом, а кто Миклос Балекной, узнаем буквально через вот несколько минут после голосования. Значит, свадебные песни, я напоминаю, что итогом будет не сегодняшний финал, а итогом будет программа «Год по нотам», которая возобновляется с новыми выпусками и будет еженедельно радовать вас в эфире Радио Р. В полдень, в субботу ищите, собственно говоря, на волнах Радио Р. Свадебный выпуск будет. «Года по нотам», «Лучшие традиции», «Лучшие

0: слеза.
1: Ну, собственно говоря, 052-305-005. Доброго утра желаем. Кто позвонил?
2: Доброе утро, Бажена.
1: Бажена постоянно у нас на связи, постоянно голосует на протяжении, мне кажется, всех трех недель. И предыдущие тоже голосования. Но, Бажена, сегодня за кого?
2: Конечно, Мумитроль.
1: Мумитроль. Принято, Бажен. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Спасибо. Напоминаю, в финале до 5 голосов. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
3: Доброе утро, Лена.
1: Лен, как в Висагиносе дела?
3: Все хорошо, пасмурно немножко.
1: У нас тоже серовато. Но, во всяком случае, синоптики обещают, что распогодится. Так что на это и надеемся. Лен, Мумитроль, Игорь Николаев. До этого, я помню, вы за Мумитроли голосовали. Может, сегодня изменим мнение?
3: Нет.
1: Только Мумитроль. Принято, Лен. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Мария.
1: Мария, мы сегодня голосуем за песни. Вот у нас есть Мумитроль и его невеста, и у нас есть Игорь Николаев, «Выпьем за любовь». Мария, какой ваш выбор? За какую песню?
4: Ну, конечно, Николаев, «Выпьем за любовь».
1: Все,
4: конечно,
1: принято, Мария, обязательно выпьем с вами за любовь. Спасибо большое, спасибо за ваш голос.
4: Хорошего дня.
1: Вам тоже хорошего дня. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Эрика.
1: Эрика, скажите, пожалуйста, Мумитроль или Игорь Николаев?
5: Мумитроль.
1: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения. До 5 победных. У Мумитроля 3, у Николаева 1 голос. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
6: Доброе утро, Янина.
1: Янина, у нас Мумитроль и Николаев. За кого?
6: Николаев.
1: Принято, да. Спасибо большое. Хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
7: Доброе утро, Виктория.
1: Виктория, скажите, пожалуйста, Мумитроль или Николаев?
7: Конечно,
1: Николаев. Принято, Виктория. Спасибо большое. Хороших выходных, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
8: Здравствуйте, меня Анжелика зовут.
1: Анжелика, у нас голосование за лучшую свадебную песню. У нас есть Мумитроль и его невеста, и у нас есть Игорь Николаев, который всем предлагает выпить за любовь.
8: Только за Николаева.
1: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. Мумитроль 3 голоса, Николаев 4. Ух, сражение какое. Доброго утра желаю. Как зовут вас?
9: Доброе утро.
1: Здрасте. Как зовут вас?
9: Меня зовут Ларета.
1: Ларета, у нас есть две песни. Значит, Мумитроль, невеста, как бы тебе повезло. И Игорь Николаев, который предлагает нам выпить за любовь. Вы можете решающим своей точкой поставить все и проголосовать за Николаева, либо вы можете продолжить борьбу, и мы будем сражаться еще чуть-чуть, если вы отдадите голос за Мумитроля. За кого?
9: Интрига, чтобы было пятничное такое игривое настроение.
1: Ага. Значит, за Мумитроля и получается 4-4. Да. Принято. Да. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 4-4. Ух, и сейчас решающий. Кто же решит сегодняшнюю судьбу? Ну, давайте вот этот человечек. Доброго утра желаю вам. Как зовут вас?
10: Доброе утро, Светлана.
1: Светлана, смотрите, у нас 4 голоса за Мумитроля, 4 голоса за Игоря Николаева. И, Светы, только от вашего голоса зависит, какую песню радиослушатели посчитают лучшим. Вот на вас вся...
10: Надежда,
1: и вот этот бремя груза вот этого ответственности. Поэтому давайте решать.
10: Я всегда голосовала за Мумитроля, но вот сегодня что-то захочется за Николаева.
1: За Николаева, да?
10: Да.
1: Да, ну спасибо большое вам, хорошего утра и хорошего настроения. Ох, переменчивые женщины. Голосовала за Мумитроля, она решила за Николаева. Вот такое настроение. Ох, от вашего настроения, конечно. Все, принято. Спасибо большое вам, хорошего утра, хорошего настроения, хорошей пятницы и хороших выходных. Друзья, ну, победное очко неожиданно. Да, дошло все к Мумитролю практически. Игорь Николаев побеждает и считается у нас... по мнению наших радиослушателей, лучшие свадебные песни. Ну, там действительно не совсем про свадьбу, но про любовь, про все остальное, все это присутствует. Итак, Игорь Николаев, это лучшая свадебная песня, по мнению наших радиослушателей. Давайте ее и послушаем.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Немного о мероприятиях, что сделать на выходных, что поделать, что посмотреть, что посетить. Давайте немножко, наверное, я так предполагаю, о бесплатных вроде бы мероприятиях, вроде бы, потому что я насчет ботанического сада не уверен. Но мне кажется, просто за вход в ботанический сад вы заплатите, там не так много. Но в ботаническом саду 15 числа, то есть уже завтра, пройдут жоленец. Значит, помимо всего, что там будет ярмарка травников, там можно купить всяческие настойки, чаи там и так далее и тому подобное. Мастеров, будут экскурсии, мастер-классы, развлечения для детей, знакомство с традициями жоленец. Ну, явно там и венки будут плести и так далее. Также выступят два музыканта. Значит, в 15 часов группа Мелина, а в 17 часов Аланас Хошнау вместе с группой. Так что приходите в ботанический сад, будет клево. Аланас Хошнау люблю. Да, даже немного слушаю. Вот, с удовольствием посещу, если получится. Ну, то есть насчет субботы просто непонятно, куда меня занесет судьба, судьбинушка. Но, в принципе, можно как бы отправиться в ботанический, например, сад. В Тракай уже с сегодняшнего дня и до воскресенья будут праздновать жоленец. Гостей ждут праздничная ярмарка. Ну, а 15 августа, то есть завтра, торжественное шествие, праздничные богослужения, традиционный праздник Капустинес Швенте на Караимском острове с концертами, народными ремеслами, мастер-классами, угощениями, традиционным капустным супом. Это самый первый остров, на который вы попадаете по деревянному мосту, если идете со стороны улицы Караиму, Тракайскому замку. Ну, вот там вот вся будет ярмарка и Весас Шормулис, как говорится по-литовски. Ну, а завтра и послезавтра Дукштас отмечает 165-летие. Гостей опять же ждут ярмарка, выставки, концертная программа, развлечения для детей, лазерное шоу с дискотекой. Это в первый день. Во второй день состоится праздничное мессе, выступление творческих коллективов, шоу «Драконьих лодок», встреча байкеров, а на протяжении всего праздника будут работать аттракционы и торговые палатки с едой и напитками. Так что все в Дукштас на 165-летие. Ну, а парк Вингис в эту субботу порадует нас корги-забегом. Гонки корги, более 100 собак из 7 стран соберутся. Чуть более подробно о том, что это и как это, мы поговорим в следующем часу. У нас будут гости с двумя очаровательными корги. Так что в следующем часу ловите, обязательно расскажу. Ну а пока просто намечаем то, что ваши занятия на выходные. Плюс я напоминаю, что подробная афиша есть как в телеграм-канале, например, «Соль и перец» и «Радио Р новости в Литве», так и на нашем сайте radio-r.lt. Всюду подписывайтесь, всюду заходите. Подробнейшая афиша со всеми как коммерческими, так и бесплатными концертами. Отправляемся пока на наш сайт, но не отключаем «Радио Р».

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Министр юстиции Ритата Машунине призвала вернуться к идее создания реестра людей, совершивших сексуальные преступления против детей. Обсуждение возобновилось после передачи в суд дела двух священников. Пришло время вернуться к этой идее. Мы действительно поддерживаем то, чтобы такие данные были публичными, сказала министр. В 2024 году Сейм уже рассматривал такой проект, но позже правительство его не поддержало. Представительство Ватикана в Литве заявило, что следит за расследованием сексуальных преступлений против несовершеннолетних, которых обвиняют священников. Святой престол подтверждает политику полной нетерпимости к любым формам злоупотребления, заявили в представительстве Ватикана. На этой неделе в суд передали два уголовных дела. В одном из них бывшего священника Вильнюсской архиепархии обвиняют по 34 эпизодам. Потерпевшими признаны 11 несовершеннолетних. В приложении Юду появилась новая функция для велосипедов. Теперь оно предлагает самый быстрый, короткий или удобный маршрут по велодорожкам. На карте можно увидеть длину и примерное время поездки, участки с велоинфраструктурой, тротуарами и проезжей частью, а также места, где придется преодолевать лестницы. 27 августа в Литве во второй раз пройдет чемпионат по стиранию моментальных лотерейных билетов. Участникам нужно будет как можно быстрее и аккуратнее стереть 3 билета, а победитель получит 1000 евро. Отбор участников пройдет с 17 по 23 августа в нашем телеграм-канале «Соль и перец». Вы, например, можете найти все ссылки. Всего в чемпионат попадут 20 человек. Ну а в полиции Клайпедского уезда появился новый потенциальный четвероногий сотрудник. Щенок бельгийской овчарки Пипирос. Перец. Только соли не хватает. Пока ему предстоят обучение и специальные тесты. Сейчас он еще малыш, но когда вырастет, станет серьезной служебной собакой, рассказали в полиции. Как и другие служебные собаки, Пипирос живет вместе с сотрудником, с которым учится работать. О погоде. Сегодня дождя не ожидается, сохранится сухая погода. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: значит до конца пойдет к нему.
1: Теперь на радио Р все летнее.
2: На часах у нас уже после 9, а это значит, что... Не знаю, что это значит. Значит, что мы уже проснулись, наверняка потянулись, наверняка уже выпили кофе, что-то бодрящее, кто-то чаечек, кто-то просто водичку с лимончиком. На ваше усмотрение. Но, скорее всего, вы уже потянулись и готовы планировать свои выходные. Те, кто поедут к морю, наверняка многие такие найдутся, потому что нам синоптики обещают невероятно жаркие выходные, и наверняка вы захотите куда-то отправиться в сторону Балтийского побережья. Почему бы и нет? Можно посетить несколько концертов. У нас Паланга просто славится этим летом невероятными всякими мероприятиями. Во-первых, Ангелу выступит в Палангос Парко в Акарее 14 августа на террасе музея Янтаря. Вчера Паулина Покштайтити, сегодня Ангелу. Значит, Джинджи Синдикатос в парке Олдман выступят со своим сольным концертом. Джинджи – знаменитые литовские рэперы. Помимо всего, 1 сентября они выступят в Лукишской тюрьме, если вдруг... Не сможете посетить Фаланги, приходите в Вильнюсе. Андрюс Мамонтовас, соответственно, будет выступать в Фаланге в клубе «Ванденис» сегодня и завтра. Два концерта, насколько я понимаю, акустически. Насколько я понимаю, ну, судя по тому, как проходило это описание. Так что, если вдруг вот нравится... Вперед и с песней. Ну и понятное дело, для наших широт, для русскоязычной аудитории сегодня концерт Максима Галкина в концертном зале Паланги. Юбилейный, между прочим. Я не знаю насчет билетов, по-моему, вчера там еще парочка оставалась. Но вполне вероятно, что еще к этому утру вы сможете выхватить, если вдруг захотели. Если нет, sold out, значит, будем ждать 51-й его день рождения, и наверняка он тоже опять и снова к нам приедет. Вот, это мероприятия, которые, в принципе, будут проходить в Паланге. Что же касается наших широт, то завтра фестиваль, забег Корги в парке Вингис. Что там и как? Через 15 минут будем обсуждать с нашей гостьей. Так что подключайтесь, будет интересно.

0: Радио Р.
1: Мы продолжаем наш эфир. И у нас в гостях Елена Николаевна Бахликова. Здравствуйте, Елена Николаевна.
2: Добрый день.
1: Значит, добрый. Завтра в парке Вингис у нас пройдет Корги Рейс Вильнюс. Ну, соберутся огромное количество корги и их людей-друзей. Ну, вот так вот. Вот. Ну, и будет там большое-большое комьюнити, соберется.
2: Огромный праздник.
1: Ну, на огромный праздник. И мы вот с Эвелиной решили познакомиться вообще, кто такие корги, что это за порода. Ну, просто чтобы узнать. И нам сказали, а, Елена Николаевна, кстати, разводит. Корги-то у нее там... Сколько собак у вас дома?
2: А у нас дома 5 пемброков и 2 кардигана.
1: Пемброки и кардиганы тем, кто не сведоч.
2: Это корги.
1: Это корги, это корги, разные, да. Разные ответвления, да?
2: Это разные породы.
1: Породы.
3: Есть, да, а чем отличаются?
2: Отличаются мало того, что по строению, да, а отличаются еще они и по характеру. Если пемброк – это такой, ну, шоумен, да, шоу-вумен – это всегда эмоции.
1: Так.
2: Да, да, да. Это всегда эмоции, всегда общение, всегда праздник. А, то кардиганы, они более философы. То есть это собака-мудрец.
3: А, ну, это Валентин, наш модератор.
2: Может быть. То есть она более сдержана в общении, но...

0: опять-таки, ей надо чуть-чуть больше времени для того, чтобы, опять-таки, обниматься, целоваться и приносить радость. И вот у нас и пемброки, и пемброками питомник у нас Эльф и Легенда. И мы уже занимаемся более 10 лет. А кардиганами очень долго мечтала. И однажды, вообще, расскажу чуть-чуть, можно?
1: Да, конечно.
0: Когда-то лет 12 назад, первый раз посетив выставку, я увидела в ринге собаку. Она была рыже-белая, чем-то похожа на лису и с мордой овчарки. И улыбка. Улыбка, ну, это был как бонус определенный. И мне понравилось, как она работала с хозяином. Это теперь я уже понимаю, что действительно был не хендлер, а хозяин. Это было такое понимание, то есть, ну, меня это очень захватило. Хотя у нас собаки всегда были в семье. Я очень начала интересоваться, узнавать про эту породу. То есть год был подготовки.
1: О!
0: Потом, когда мы на семейном совете обсуждали решение, мне сын старший сказал, говорит, мама, ну наконец-таки ты нашла породу, которая похожа на тебя. Маленькая, рыженькая, с длинным носиком. А мы посмеялись, но на самом деле сейчас я очень рада, что это действительно правильный выбор. Каждый день в этом убеждаюсь. И да, это удивительно. Волшебная порода.
2: Так. Первая собака, вот первая из линейки, значит, корги, какая она была у вас?
0: Она и есть сейчас, да. Ей уже более 10 лет. Она очень овчарка. То есть, вот, наверное, у пемброков, к сожалению, это пастушья собака, да, и, к сожалению, почему? Что сейчас они настолько избалованы своими и хозяевами, и окружающей обстановкой, восприятием этой породы, что они очень часто забывают о своем истинном предназначении. Это пастушья собака, это компаньон, это помощник хозяину запасти отару овец, коров или гусей. А низкий рост – это удобство, потому что не получишь копытом по носу.
1: Да,
0: да, кстати. И плюс можно пробежать под брюхом, и не повредив собаку. И получается, вот, наверное, единственная из наших всех, которая действительно пасет овец. У нас есть их немного. Мой муж решил, что надо сделать все правильно, не только собаки, но и плюс овцы, чтобы можно было потренироваться, пока только для себя. Но вот она действительно пасет. А другие так. Папа нас не очень разрешает это делать, потому что он бережет и тех, и других. И вот в нашем корги-комьюнити очень интересно, что вот раз или два раза в год проводится, как бы мы встречаемся, как проводим инстинкт, смотрим, есть ли он у собак еще или нет. Вот наблюдая последнюю тенденцию, что многие приходят, о, овцы, это интересно, да, но надо ли мне это? А некоторые пасут. Кардиганы больше, вот, у них рабочих качеств осталось чем пемброкам.
2: Удивительно.
1: Вот, и, ну, как бы по мужчинам также видишь, что, ну, Вали побольше сохранилось вот этих трудоспособностей,
2: качеств. Чем по мне, я просто грацую, да?
1: Ты шоумен, как вот сказала Елена Николаевна.
2: Да, да, да. Да, почему бы нет? Они легко дрессуре поддаются.
0: Да, они, это очень интеллект большой у собак. И на самом деле, вот если опять-таки сравнивать кардиганов и пемброков, то кардиганы, они более быстрее считывают команды, они любят более сложные такие, подкидывать задачу хозяину, и они более исполнительные. А пемброк думает, ты мне сказал это сделать, ну, может быть, потом, а может, ты забудешь. Ну ладно, хорошо, все-таки я это сделаю.
1: На одолжении, да, такое?
0: Да. Ладно, ну что, мне же это ничего не значит, но мне это в данный момент, может, не так интересно. Но на самом деле и та порода, это рабочая порода, это первая группа ФЦИ. Основное – это партнер и компаньон.
2: А с детьми легко ладят?
0: Да, с детьми. В любом случае, корги – это собака, которая будет положительно настроена ко всем людям, к детям тоже. Но один есть нюанс, когда малыши корги маленькие, да, щенки совсем, у них вот этот вот инстинкт пастуший присутствует. И когда вот, например, у нас берут семьи, где есть детки, я всегда предупреждаю, чтобы детей научили первую очередь не бояться, когда щенок может прикусить за пятки. Это проходит, это не постоянно у них. Ну, конечно, надо и воспитывать тоже, отучать. Нет, ну,
2: так да. Как и мужчин нужно да. тоже воспитывать, а то будет кусать за пятки.
0: Да, все очень похоже. Вот. Но на самом деле, да, но опять-таки, вы знаете, ребенка тоже нужно научить, чтобы не было давления на собаку, да, чтобы... Собаку надо уважать. Это, наверное, одно из вот таких главных...
1: Но это член семьи, получается.
0: Да, и при том ее пространстве. И что касается пембриков и кардиганов, у них есть очень хорошая черта, то, что они всегда рядом, но их не бывает много. Они очень тактичны в своем общении. То есть вот они могут отойти, понаблюдать, то есть вот им нравится, пастуший инстинкт проявляется как, что собрать всех членов семьи в одну комнату, лечь вот и смотреть. И тогда видно, что у них релакс полный.
2: Да, да, да, я понимаю.
1: Всех своих подданных я собрал.
2: А вы чувствуете себя королевой Елизаветой? Вот иногда. Ну, потому что, ну, известно же, что у нее были...
0: Да, да, у нее было более 30 собак. Наверное, вот послужило этому, ну, конечно, Инстаграм и Фейсбук и все остальные тоже моде на породы. Но, да, корги ассоциируются с королевской породой, из Британии. Меня когда-то так называл мой младший сын. Да, особенно, когда мама просила сфотографируй. Надо раскручивать, надо в социальные сети. Но на самом деле, я считаю, для меня это, знаете, это для меня праздник. Несмотря на усталость, которую чувствует любой заводчик, если все правильно он делает, это огромная усталость, это огромная ответственность, но это всегда чувство... Я права, я правильно сделала выбор. Вот это вот ощущение, оно всегда есть.
2: Так это тогда и успокаивает, круто, и вас успокаивает.
0: И тогда по-королевски себя ощущаешь.
2: Когда энергия вот эта приходит, все равно вы же обмен получаете. И получается, что вы успокаиваетесь, и вам от этого хорошо. Да, ну, то есть это же невероятно, невероятное чувство. Да. Хорошо, мы прервемся на несколько минут на рекламно-музыкальную паузу, и потом спросим, как проходят вот эти встречи разных питомников, разных заводчиков. Корги, что там происходит, как они там визитками, может, обмениваются. Все узнаем через несколько минут.

0: Радио R. Зарядись энергией на все лето.
1: Мы продолжаем разговаривать о Корге. Елена Николаевна, у меня вопрос. Вот будет вот в субботу, соответственно, соберутся в парке Вингис заводчики Корге, значит, и будет у них, понятно, обмен опытом, историями наверняка.
2: Да,
1: как конечно. Это движение появилось в Литве? Вы же наверняка тоже как-то немножко причастны. Если не среди организаторов, то, ну, во всяком случае, присутствовали и знаете приблизительно, как и что происходило. Расскажите нам, пожалуйста.
2: Ну, да, хочу добавить также, что это не только встреча заводчиков, а это, скорее всего, встреча владельцев Корге, потому что последние 5 лет, вот это будет 5-я встреча, а организаторы прекрасные люди, общаемся с ними достаточно часто, у них тоже есть Пемброк, и как я знаю, что когда-то возникло вот это вот движение, да, Корги Рейс, просто решили посоревноваться, одни владельцы, другие как, кто быстрее пробежит.
1: Между собой.
2: И потом ребята очень правильно организовали, и сейчас это праздник, который ждут достаточно, очень-очень много
1: людей. И зрители тоже, и детки,
2: да,
1: чтобы
2: да,
1: посмотреть.
2: Да, да.
1: Это же невероятно. Это
2: да.
1: Такое... Праздник
2: шоу,
1: милоты, да.
2: Да. Шоу, да. Вы знаете, если первые годы участники были только из Литвы, то сейчас уже участвует более 7 стран. В этом году даже у нас 100, во-первых, соберется корги, которые будут согласно весу, согласно возрасту, принимать разные забеги. Будет шоу костюмов. Это очень интересное шоу, потому что они показывают себя во всей красе, то самолет, то там еще то булочка, то еще что-то. Вот. Но и ко всему праздник для собак тоже, потому что там очень много вкусняшек и всего интересного. Да, вот еще добавлю, в этом году, кстати, приедут даже 2 собаки из Америки. Прилетят, да, на бега.
3: Американские.
2: Для собак там тоже много вкусняшек, много всего интересного. Для детей тоже там устроены и аттракционы, и ну, грандиозный праздник. Я могу сказать, что если первые, вот это 5-я, да, встреча будет, первые были, ну так, на уровне города, но это было очень интересно, людям всем очень понравилось. И вот организовали такое грандиозное шоу, так что очень ждем с нетерпением. Собакам тоже интересно, потому что...
1: Я представляю, что много количества,
3: получается,
1: много запахов.
3: Получается, допустим, вот у Гинтерса нет собаки, нет домашнего питомца, и вот он сейчас посмотрел на наших гостей, а у нас по студии бегают 2 очаровательные корги.
1: Барышни.
3: Да. А то тоже гости наши. Вот он присмотрелся и подумал, мне такую надо. Он может завтра прийти на праздник, в теории, и, допустим, с кем-то там познакомиться, кто дальше его поведет по этому корге пути. Да?
2: Конечно, да. Я думаю, конечно, во-первых, прийти на праздник могут все. Очень много будет зрителей, то есть заранее места однозначно надо занимать, согласно купленным билетам. Вот, но без проблем. Во-первых, там будут и заводчики, но, опять-таки, этот праздник, он больше... как шоу, как интересное времяпровождение со своей собакой. Собаки, конечно, по-своему, как всегда, пемброки и кардиганы принимают решение, когда они, им надо пробежать, то есть как устроено с одной стороны и с другой стороны.
3: Да.
2: Открывается, зовешь, и собака бежит. Этому, во-первых, надо тренироваться. Эта подготовка занимает тоже достаточно длительный период. Но некоторые из них решают этого не делать. Вышли,
1: это тоже нормально.
2: Это их выбор.
1: Да, да.
3: Это их праздник, они что хотят, то и делают.
1: Да, в принципе. Но прийти и пообщаться с людьми, с заводчиками, с хозяевами, просто узнать, как это... Ну, то есть я вполне допускаю, что да, это спокойно. Ну, то есть ты приходишь, и вот этот мелкий small talk, да, то есть разговор, поболтал с одним, поболтал с другим, с кем-то.
2: Общение, праздник,
1: это же вот это вот ощущение. А вы там же тоже наверняка перенимаете, вот что, какая история рассказали. Ну, там же наверняка вы тоже делитесь историями
2: всевозможными. Ну, со своими, конечно, и плюс те, кто приходит. У нас, например, уже который год подряд из нашего питомника наши эльфы являются победителями определенных уровней бегов. Это тоже большой плюс. На этот раз тоже придут и малыши, которым вот сейчас уже 7 месяцев, которые были
3: Класс.
2: Тоже будет участвовать один участник, так что мы придем за него держать кулаки. Вот. Ну и плюс, знаете, семья Корги. В Литве у нас, особенно последнее время, у нас очень дружное общество. У нас прекрасный президент клуба, который Оливия Зизевски, которая когда-то привезла первого Корги в Литву. И вот с нее все началось. Моя любовь к пемброкам, особенно, наверное, к кардиганам. У нее прекрасный кардиган Зумерис, которого я когда-то увидела на пастьбе. Опять-таки, всегда подкупает работа его с хозяином, и я была очарована. Поэтому мы все общаемся очень дружно. Нету вот таких вот разных извилин, не очень приятных, не очень приятные стороны. Да, это праздник. Вот у нас таких три праздника корги в году, скажем. Это первая монопородная наша выставка. Кстати, в следующем году у нас будет в Литве проводиться Еврокорги-выставка. Да, это очень важное, знаменательное событие, к которому мы готовимся уже в клубе. То есть со всей Европы основной центр, как Евровидение, да, у нас будет Еврокорги.
1: Да, Корги-видение, да.
2: И потом это пастьба, когда приезжаем, это тоже праздник общения, это опыт, это положительные эмоции. И вот Корги Рейс, это благодаря вот Эдвину Свидавили, который организаторы, тоже вот таких вот треснутых столпа.
3: Класс.
1: Ну, класс. Хорошо, мы наших слушателей приглашаем 15 августа в парк Вингис. Пятый раз пройдет Корги Рейс Вильнюс. Приходите. Я сейчас синопсис.
3: Давай.
1: Да? Значит, в синопсисе указано, что в прошлом году в гонках участвовало 120 команд со всей Европы. В этом году организаторы обещают еще более масштабное мероприятие. Ну, то есть будет много-много-много.
3: Праздник для всей семьи.
1: Вот. Мы сейчас пойдем фотографироваться.
3: Да.
1: С Корги. С Еленой Николаевной, конечно, ну и с Корги тоже, само собой. Вот. Вам спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо,
1: что рассказали. Очаровательные гости. Вы, Елена Николаевна, очаровательно. Все хорошо рассказывали. Ваши девочки просто великолепные. Но тут бегают, носятся. Все интервью вокруг нас носились кругами. Так что все.
2: Громко лаять не будем.
1: Нет. Спасибо, что пришли.
3: Спасибо.
2: Благодарю вас.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Литовские власти поблагодарили американских конгрессменов, призвавших Вильнюс сохранять тесные связи с Тайванем, несмотря на давление Китая. Тайвань является важным партнером в регионе. В интересах Литвы укреплять отношения с зарубежными странами и развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил советник премьер-министра Геадас Селега. При этом Литва продолжает добиваться нормализации дипломатических отношений с Китаем.
0: Голоса регионов.
1: В Понебежисе начались работы в здании бывшего автовокзала на площади Саванорио. После реконструкции здесь будут предоставлять услуги в сфере общественного транспорта, туризма и бизнеса. Важно привести здание в порядок, дать ему новую функцию и собрать в одном месте необходимые жителям и гостям города услуги, заявила мэр Понебежиса Ларета Масилюнения. Работы планируют завершить в начале 2028 года. Суд отклонил жалобу частного клайпедского зоопарка и оставил в силе запрет на посещение. Ранее экологи выявили там нарушение условий содержания и кормления животных. А с октября 2024 года по июнь прошлого года в зоопарке погибло 31 животное, в том числе львы, леопарды, пумы и бизон. Зоопарк считает претензии необоснованными и еще может обжаловать решение суда. В Висагинесе подготовили проект реконструкции зоны отдыха между улицами Космоса и Партизану. На первом этапе здесь планируют проложить новые пешеходные велосипедные дорожки, обновить лестницы и пандусы, установить скамейки и озеленить территорию, а площадку возле костела превратить в общественную зону отдыха. Спортивные площадки модернизируют на втором этапе. Предложения жителей принимаются до 26 августа. В Паланге на аллее Мяйлес рядом с морским пирсом после полной реконструкции открылся общественный туалет на 34 места. В здании автоматически регулируется вентиляция и отопление, контролируется температура и качество воздуха, есть отдельные помещения для людей с инвалидностью и родителей с младенцами. Хотим последовательно повышать качество общественных инфраструктур во всем курорте, заявил мэр Паланге Шарунас Вайткус.
0: Программа подготовлена при действий фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Дождя не ожидается, сохранится сухая погода, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама. Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio R.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропустите.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Этим летом в Литве пожарным спасателям пришлось извлечь из разбитых автомобилей 15 погибших. Это втрое больше, чем прошлым летом. Всего в этом году спасатели 86 раз освобождали людей из поврежденных машин. Статистика беспощадна, особенно тревожат данные этого лета, заявил глава департамента противопожарной охраны и спасения Рената Спожила. Компания «Вильнюс Место Бустас» начала внутреннюю проверку после расследования «Лайсвес ТВ» о возможных непрозрачных закупках и плохом состоянии социального жилья. В сюжете показали квартиры с плесенью, испорченными полами, окнами и дверями. Мы начали подробное внутреннее расследование, в ходе которого оцениваем как прозвучавшие в сюжете утверждения, так и новые обстоятельства, заявила директор компании Расита Жибеленя. Вильнюсский баскетбольный клуб «Ритас» завершил формирование тренерского штаба во главе с Недосом Патявичусом. Его помощниками будут Веса Вертио, Матас Езюлеунас, Миндугас Бразис. А за физическую подготовку впервые будут отвечать два специалиста – Тадас Яцкунас и Мартинас Люйма. Матас – один из самых быстро прогрессирующих молодых тренеров Литвы, а возможности Миндугаса мне прекрасно известны, заявил главный тренер. Подготовку к сезону команда начнет 24-25 августа. Между тем, Каунаский Жальгирис представил состав на новый сезон. Значит, Йонас Волончунас будет играть под номером 17, Мариус Григонис под 40-м, а Карсон Эдвардс под 3-м. Главным тренером второй сезон подряд останется Томас Масюлис. Подготовку команда начнет на следующей неделе, а первый товарищеский матч проведет 29 августа против рижского Зели. Ну а в Тракае на острове Караимов на озере Галеве обновили дубовую скульптуру Витовтаса Великого, установленную в 1994 году. Ее очистили, обработали от разрушения, заделали трещины и покрыли защитным составом. Работы должны продлить жизнь скульптуры, пока Тракай готовится к установке нового памятника Витовтасу Великому к 30-му году. О погоде. Дожди не ожидаются, сохранится сухая погода. Температура будет повышаться. Сегодня она повысится до 21-26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: В Литве полдень, в эфире Радио Р. Самое главное, актуальное, новостное, то есть новости. Здрасте. Советник президента Польши Радослав Грук заявил в Вильнюсе, что Польша будет поддерживать усилия по сохранению школ с польским языком обучения в Литве. Особое внимание он обратил на гимназию имени Лонгина Камаловского в Полукнисе, которая из-за реорганизации должна потерять самостоятельность. Сохранение школ с польским языком обучения важно для национальной идентичности и культуры, подчеркнул советник. Между тем, мэр Тракайского района Андрюш Шатявичус заявил, что две польские школы все равно реорганизуют в отделение других гимназий. При этом школы не закроют. Дети продолжат учиться на польском языке в тех же зданиях и по тем же программам. Изменится только управление. Публичное или политическое давление моей позиции не изменит, заявил мэр, отметив, что законность решения уже подтвердили суды. Служба защиты прав ребенка решила не забирать детей у семьи Жлобесов из Укмерского района, но семье назначат помощь социальных служб. Специалисты считают, что необходимо улучшить условия жизни и гигиены детей, обеспечить им регулярную медицинскую помощь и участие в учебном процессе. Приглашаем семью принять помощь и услуги, заявила представитель службы Лена Баранаускиня. Сейчас дорожные работы идут примерно на 20 километрах улиц Вильнюса. Причем многие ремонты одновременно затронули центр города и осложнили движение. Самоуправление объясняет, что работы специально проводят летом, когда машин меньше, а погода лучше подходит для ремонта. До начала осени приводим в порядок основные улицы с самым интенсивным движением, сообщил представитель самоуправления Габриэлюс Грубинскас. К 1 сентября основные городские магистрали обещают открыть, однако комплексный ремонт некоторых улиц в центре продолжится. С сентября программой «Культурный паспорт» в Литве смогут пользоваться около 24 тысяч детей, которые готовятся к школе. Для них подготовили более 200 занятий, а всего программу пополнили 1347 новых культурных и образовательных мероприятий. «Хотим, чтобы культура была доступна детям еще до школы», сказала куратор программы Раса Стугленя. В этом году на программу выделено почти 5,2 миллиона евро по 14 евро на одного ребенка. О погоде. Дождя не ожидается. Сохранится сухая погода. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

все не так. Если пришла пора сделать шаг,

0: Радио Р.
1: 13.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. В ночь на 14 августа иностранный дрон залетел в воздушное пространство Латвии. Около 4.15 утра жители пяти восточных краев предупредили об угрозе и призвали укрыться. Для перехвата подняли истребители НАТО. Беспилотник сбили на большой высоте над Балтским краем, после чего в 4.50 тревогу отменили. Латвийские военные считают, что дрон мог сбиться с курса из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.
0: Голоса региона.
1: Клайпедскому зоопарку не разрешили принимать посетителей. Суд отклонил жалобу частного клайпедского зоопарка и оставил в силе запрет на посещение. Ранее экологи выявили там нарушение условий содержания и кормления животных. А с октября 2024 года по июнь прошлого года в зоопарке погибло 31 животное, в том числе львы, леопарды, пумы и бизон. Зоопарк считает претензии необоснованными и еще может обжаловать решение суда. В Понивежисе начались работы в здании бывшего автовокзала на площади Саванорю. После реконструкции здесь будут предоставлять услуги в сфере общественного транспорта, туризма и бизнеса. Важно привести здание в порядок, дать ему новую функцию и собрать в одном месте необходимые жителям и гостям города услуги, заявила мэр Понивежиса Ларета Масюлюнене. Работы планируют завершить в начале 2028 года. В этом году в школах Висагинаса учебу начнут 128 первоклассников. К 1 сентября самоуправление подготовило для них подарки – рюкзаки, бутылки для воды и канцелярские принадлежности. Эта инициатива стала хорошей традицией. Каждый год мы можем поздравить наших маленьких висагинцев, начинающих школьный путь, сказал мэр Висагинаса Эрландос Галагус. За короткое время в лесах Тракайского района и окрестностях обнаружили 3 свалки, обгоревшую древесину, ветки и другой мусор. Всех нарушителей нашли и обязали убрать отходы. В одном случае владельцы сгоревшей бани заплатили людям за вывоз около 450 килограммов мусора, рассчитывая, что его утилизируют. Однако перевозчики просто выбросили все в лесу.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью синоптики обещают, что будет ясно и сухо, и слабый ветер. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. А вот завтра днем 25-30 градусов тепла. Лето еще никуда не уходит.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Здравствуйте, дорогие! Великолепная пятница на дворе. Пятница всегда великолепна, потому что завершает рабочую неделю. Впереди уикенд. Вы на волнах Радио Р. Хороший день. Жень Соленков в студии. Буду с вами до 6 вечера. И это при том, что, между прочим, сегодня на час сокращен рабочий день. У всех, ну, у вас, но не у меня. Если у вас тоже не сокращен, мы с вами в одной лодке, так сказать. Так вот, сокращен, потому что завтра выходной, праздничный день, жоленец. И если вы что-то планируете, то можно радоваться тому, что синоптики обещают солнышко и тепло. Ближайшие дни тепло, по-летнему плюс 25, плюс 30. Так что желаю вам великолепно провести выходные и вечер пятницы. Ну, пока еще день деньской, время только после обеда. Хотя у многих сиеста и, конечно же, ленивое дорабатывание пятницы.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Итак, друзья, что принес сегодняшний день? Пятница, 14-е, 14 августа, середина последнего летнего месяца. У вас осталось буквально 2 недели, перед тем, как вы в панике, побежите все закупать для детей в школу. Но есть люди прагматичные, которые заранее обо всем позаботились. Напоминаю родителям, что нужно позаботиться о том, чтобы записать детей ко всем врачам, потому что что правильно, нужны справки в школу о том, что дети здоровы, зубы у них целы, глаза у них видят и можно спокойно учиться. Так что сделайте это заранее, если вдруг забыли. Сегодня календарь говорит о том, что 13 лет назад в этот день появился мессенджер Telegram, которым пользуемся практически мы все. Спасибо за это ныне признанному террористом и разыскиваемым человеком в России Павлу Дурову. Так, сегодня еще день выгула черепахи. Если у вас есть черепахи дома, прогуляйте их, погода хорошая, пусть побегают немножечко по травке. Медовый спас. Ну, окей. Спасов этих много. Есть еще и яблочный. Уверен, что есть и вишневый, и сливовый, но сегодня медовый. А еще сегодня Международный день правил дорожного движения, поэтому следите за тем, как вы двигаетесь по дороге, соблюдайте правила.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Абитуриенты могут подать заявление на оставшиеся свободные места в университетах и коллегиях до 17 августа, указав до 6 вариантов. На приоритетных направлениях осталось более 200 финансируемых государством мест, в том числе на педагогике, инженерных, естественных и компьютерных специальностях. Результаты приема объявят 20 августа. Советник президента Польши Радослав Грук заявил в Вильнюсе, что Польша будет поддерживать усилия по сохранению школ с польским языком обучения в Литве. Особое внимание он обратил на гимназию имени Лангина Камаловского в Полукнесе, которая из-за реорганизации должна потерять самостоятельность. Сохранение школ с польским языком обучения важно для национальной идентичности и культуры, подчеркнул советник. Вильнюсский окружной суд отклонил жалобу депутата Сейма Саулиса Сквернялиса, подозреваемого во взяточничестве, и оставил ему электронный браслет до 2 октября. Ранее политик нарушил более мягкие ограничения и общался с другим подозреваемым. Все подозреваемые, включая Саулиса Сквернялиса, обязаны без исключений соблюдать условия назначенных мер, заявил судья Миндугас Павиланскас. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Министр культуры Литвы Лукас Альсис поддержал решение мэра Вильнюса попросить спецслужбы проверить рэпера Моргенштерна перед возможным приездом в страну. «Не будем исключать, что такие артисты могут быть своего рода троянскими конями», — заявил министр. По его словам, даже несмотря на критику Моргенштерном Путина, России и войны, в подобных спорных случаях оценка служб необходима. И о погоде. Ближайшей ночью будет преимущественно ясно и сухо, ветер будет слабым. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Днем облаков завтра будет немного больше, но дождя они не принесут, так говорят синоптики. Температура завтра днем плюс 25, плюс 30 градусов.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Сегодня Международный день правил дорожного движения. И вот почему. Потому что 14 августа 1893 году в Париже выдали первый сертификат на свидетельство, это даже не сертификат, свидетельство о возможности и умении управлять автомобилем. Первые, по сути, права. Ввели официальную систему таких удостоверений. И сделал это префект полиции в Париже, которого звали Луи Лепин. 1893 год. Вот вы спросите, какие там правила надо было знать, когда у вас 3-4 автомобиля на всю улицу? О, там был непростой экзамен по тем временам. И принимал этот экзамен не полицейский или не инструктор автошколы, а инженер горного ведомства. Потому что автомобиль тогда воспринимался прежде всего как сложная техническая машина. И от будущего водителя требовалось показать 4 главных навыка. Запустить автомобиль. Ну, а тогда запустить автомобиль, это надо было постараться, да? Тронуться и управлять им. Очень тоже сложное дело. Остановиться. Это вообще, мне кажется, очень важно, когда ты получаешь права на автомобиль, уметь остановиться. Потому что, ладно-то, поехать каждый дурак может, а ты попробуй там на тормоза правильно вовремя нажать и остановить его. И иметь базовые знания по ремонту и устранению неисправностей. Вот так вот. То есть условный экзамен выглядит примерно так. Заводите. Хорошо, поехали. Поверните. Остановитесь. А теперь объясните-ка, что будете делать, если машина сломается. Все, справился, молодец. Получаешь положительное заключение о том, что ты можешь управлять автомобилем. И давай вперед. Сейчас же, пока ты сдашь теоретическую часть, с ума сойдешь. Потом пока практическую. За каждое там превышение скорости. Раньше-то там как ты скорость превысишь? Ну, обогнал лошадь. Ну, капец ты быстрый получается. В целом-то особо и сдавать нечего было, потому что системы дорожных знаков не существовало. То есть были какие-то там отметки на дороге, но знаков как таковых не было для всех понятных. Дороги не были рассчитаны для машин. Там лошади, повозки и шум двигателя пугал этих лошадей. Да, как мне кажется, раньше все-таки проще было сдать на права. Там проблема была завести. Да, друзья, там же она заводилась, автомобиль. Никак у нас тут с кнопочки ключ повернул и завелось. Надо было выйти, засунуть металлический рычаг куда-то впереди там в капот автомобиля, провернуть его несколько раз как следует. Да, и, конечно же, тогда права могли получить только мужчины. Сейчас, благо, могут рулить все. Будьте внимательны за рулем.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Итак, дорогие, для тех, кто забыл, напоминаю, что сегодня пятница. Но разве такое забудешь? Пятница, она кажется короче любого рабочего дня. Пятница вообще великолепна. Предлагаю вам следующее. Давайте поэкспериментируем. Нужно же какие-то новые впечатления получать и потом поделиться со своими друзьями, близкими, знакомыми, сказать, смотри, что попробовал. Так вот, специалисты рекомендуют экспериментировать. И вот в пятницу после работы вы берете телефон и отключаете в нем звуки, все уведомления. Все вырубаете, чтобы даже на экране ничего не всплывало. Ну, остается только возможность вам дозвониться. Если что-то срочное, вас точно найдут, и вы ничего не пропустите, если что-то важное. Так вот, что говорят специалисты. Первое время, скорее всего, ничего хорошего происходить с вами не будет. Вы все равно будете периодически брать телефон в руки. Да-да-да, вот так прямо в карман потянетесь, посмотрите на экран, не поймете, зачем его достали, залипнете в каких-нибудь тиктоках и прочих инстаграмах, фейсбуках. Хотя, давайте будем стараться не трогать лишний раз телефон, потому что это все происходит на автомате. Если у вас был включен звонок, вибрация на сообщение, у вас будут фантомные вибрации. Будет казаться, что телефон в кармане вибрирует, хотя на самом деле никто вам ничего не пишет. Наш мозг, говорят специалисты, настолько привык ждать сигнал какой-либо от нашего смартфона, что иногда буквально придумывает его самостоятельно. Почему это происходит? Потому что каждое сообщение, оно несет какую-то небольшую интригу. А мы ж так любим вот эти вот что-то там, что-то. Это же легкий дофамин, и мы не знаем заранее, что там. Может быть, это какая-нибудь, не знаю, в общем чате кто-то в родительском чате каком-нибудь прислал какую-то фотографию, информацию. Соседи ваши что-то там в вашем чате домовом пишут. А может быть, какой-нибудь друг что-то смешное прислал. А это меня так вот, честно, раздражает, когда присылает огромное количество рилсов. Я с ума схожу просто от этого. Может, это по работе. Хотя какая работа в выходные? Не надо этим заниматься. И вот эта непредсказуемость заставляет нас снова и снова проверять экран. Мало ли что там. А еще ощущение того, что мы что-то в этой жизни пропустим. Потому что если мы что-то не прочитаем, не лайкнем, не сами не напишем, то вообще как жить? Как жить, если мы в телефоне ничего там не наделали? Так почему же важно отключить все уведомления и не трогать телефон? Потому что специалисты говорят, что происходит с уведомлениями дробление нашего времени на очень маленькие отрезки. И мы не успеваем отдохнуть, потому что для того, чтобы отдохнуть, нужно освободить голову, немного поскучать, подышать, просто позалипать на что-то продолжительное время. И вы идете гулять, куда-то поехали, телефон молчит, вы его не трогаете, не лезете за ним, где-то посидели у воды, с кем-то поговорили, что-то почитали, но не в телефоне. И день начинает ощущаться более цельным, не разорванным вот этими отвлеканиями на телефон. Это очень полезно. Эксперимент для выходных дней вполне себе подходящий. Вы мне скажете, а как же сейчас без телефона никуда? Да ладно вам. В субботу, воскресенье выделите один день. Если вы говорите, а там у меня дети, а там у меня вот что-то там, жена, родственники. Да боже мой, собрали детей, жену, поехали к родственникам, сели все, отложили телефоны, вот вы все здесь и сейчас. Никто, значит, если вам кто-то что-то пишет, звонит, значит, это потом, это подождет. Постоянно об этом рассказываю. Знаете что? Понимаю, что рассказываю и вам, и себе, и, возможно, даже себе в первую очередь напоминаю, что телефон нужно отложить. Увы и ах, пока у меня рабочий день идет, потом рабочий вечер, потому что нужно будет поженить прекрасную пару, еще и завтра одну. Да я-то не против. Вот на воскресенье надеюсь, что... Да, в воскресенье можно уже без телефона, потому что там у моего друга мальчишник. А это значит, не до телефонов будет.

0: Радио Р.
1: 15 часов. Новости. 74-летнюю женщину, которая в воскресенье ушла за ягодами в лес возле Козлуруды и пропала, нашли живой военные. Она находилась примерно в 2 километрах от места исчезновения в труднопроходимом лесу. Женщина узнала родственников и могла разговаривать. Ее осмотрели медики. 4 дня, скорее всего, ягоды ее и спасли, рассказал координатор волонтеров Красного Креста Мантас Козлаускас. С сентября программой «Культурный паспорт» в Литве смогут пользоваться около 24 тысяч детей, которые готовятся к школе. Для них подготовили более 200 занятий, а всего программу пополнили 1347 новых культурных и образовательных мероприятий. «Хотим, чтобы культура была доступна детям еще до школы», сказала куратор программы Раса Стугления. В этом году на программу выделено почти 5 200 000 евро. По 14 евро на одного ребенка. В Щелудском районе полиция устроила погоню за Мазерати, водитель которого отказался остановиться и попытался объехать перегородивший дорогу полицейский автомобиль. Машину удалось остановить на улице Ильжес в Щелуте. За рулем находился мужчина с 2,25 промилле алкоголя. Его задержали, начато досудебное расследование. Литовские власти поблагодарили американских конгрессменов, призвавших Вильнюс сохранять тесные связи с Тайванем, несмотря на давление Китая. Тайвань является важным партнером в регионе. В интересах Литвы укреплять отношения с зарубежными странами и развивать взаимовыгодное сотрудничество, заявил советник премьер-министра Гедас Салига. При этом Литва продолжает добиваться нормализации дипломатических отношений с Китаем. Служба защиты прав ребенка решила не забирать детей у семьи Жлабисов из Укмергского района, но семье назначит помощь социальных служб. Специалисты считают, что необходимо улучшить условия жизни и гигиены детей, обеспечить им регулярную медицинскую помощь и участие в учебном процессе. «Приглашаем семью принять помощь и услуги», заявила представитель службы Лина Барановскине. И о погоде. Ближайшей ночью плюс 11, плюс 16, а завтра днем плюс 25, плюс 30. И все это без дождей.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: На радио Р летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Ну что, мои хорошие, погода радует, и в эту пятницу, и в ближайшие выходные обещают даже жару, где-то будет плюс 30, где-то плюс 25 завтра. Солнце – это всегда великолепно. Кажется, расслабься, наслаждайся, но если плюс 30, оказывается, это уже проблемка. В жару мы с вами становимся более раздражительными, так говорят специалисты, да, и мы сами, возможно, это замечали. Потому что, когда жарко, особенно ночью, думаю, в этом году вы пару раз-то точно заметили, ночью, когда жарко, очень тяжело выспаться. А в машине душно, включаешь кондиционер, уже пошел холодный воздух, вот у тебя уже, значит, сопли какие-то появились, вспотел, рубашка прилипает к спине. Кто-то слишком медленно едет на дороге, ты начинаешь раздражаться, потому что жарко, хочется быстрее доехать в прохладное помещение. А высокая температура действительно влияет на наше самочувствие и на концентрацию, и на эмоциональное состояние. А все почему? Потому что организм постоянно пытается поддерживать внутреннюю температуру в достаточно узком диапазоне. А когда вокруг слишком жарко, ему приходится активнее охлаждаться. Расширяются сосуды кожи, увеличивается потоотделение. То есть организм занят дополнительной работой. А еще мы воду теряем на жаре, и надо вовремя успеть попить. Привычный режим питания меняется в жару, потому что как можно в жару есть? И ты практически ничего не ешь, когда жарко, потребляешь много жидкости, организм сходит с ума, и мы от этого становимся более раздражительными. Но так говорят специалисты. Вот давайте будем откровенны. Давайте признаваться. Я вот по себе буду судить и скажу так, что в жару, ну прям в адскую жару, конечно, тяжеловато. Но когда на улице солнце, все-таки в наших широтах это больше радует, чем очередные облака, дожди, вот это все мокрое и слякотное. У нас хватает сезона, он где-то начинается с октября месяца и заканчивается, дай бог, в конце апреля. Вот этот дождь, серость и великолепное, неповторимое, исключительное, волшебное, цепелиновое небо. Звучит романтично. По факту же это невероятно давит психологически. Поэтому можно не соглашаться со специалистами, которые говорят, что в жару вы и ваш организм, вы так сильно стрессуете. Не надо нас накручивать. Ничего мы не стрессуем. Тем более, когда жара выпадает на выходные, это вообще никакой не стресс. Хуже, когда в выходные дождь, гроза, из дома не вылезти, собаку не выгнать. В понедельник тебе на работу, там плюс 30. Пожалуйста, солнце, наслаждайся. Не надо, спасибо-ньки. Так что не слушаем никаких специалистов, просто радуемся тому, что происходит вокруг нас, и неважно, ярчайшее там солнце у нас над головой или цепелиновое небо нависло над нами. Главное, внутреннее ощущение радости жизни. Вот этого я вам желаю.

0: Радио Р. Твое радио.
1: Если вы еще не придумали, чем заняться в выходные, и хочется немножечко прогуляться и на что-то посмотреть, поглазеть, напомню вам, что в столице 15 августа у эстрады в парке Винги состоятся 5-е гонки корги. Все прекрасные собачки будут бегать, и вы на этом можете посмотреть. Зарегистрировались для участия более 100 собак из 7 стран мира. И там будет даже чемпион какой-то, чемпион по гонкам, собачка Корги из США, мистер Коргингтон. Вот, и будет бороться за победу с двукратной чемпионкой Литвы по кличке Мока. К моим коллегам, значит, в Соль и Перец, вот Гинтрасу и Велине, приходили заводчики Корги с прекрасными собаками. И у нас на странице Facebook, в социальных сетях, в Инстаграме можно посмотреть на фотки этих милых созданий. И это я говорю не только про Гинтраса и про Эвелину, но еще и про Корги. Но там у них была большая беседа, почему же вообще эти Корги такие прекрасные. В общем, собачникам есть на что посмотреть в Вильнюсе. В целом, огромное количество мероприятий. И в очередной раз я приглашу вас, заходите на нашу страницу Facebook Radio R. Там мы много что постим. Ну а на сайте Radio R в разделе «Полезное актуальное мероприятие» найдете все то, что происходит по всей стране в течение выходных и ближайшей недели.

0: Радио Р.
1: 16:00. В студии Женя Соленков. Новости. Этим летом в Литве пожарным спасателям пришлось извлечь из разбитых автомобилей 15 погибших. Это втрое больше, чем прошлым летом. Всего в этом году спасатели 86 раз освобождали людей из поврежденных машин. Статистика беспощадна. Особенно тревожат данные этого лета, заявил глава департамента противопожарной охраны и спасения Рената Спажела.
2: Голоса регионов.
1: Мэр Тракайского района Андрюс Шатявичус заявил, что две польские школы все равно реорганизуют в отделение других гимназий. При этом школы не закроют. Дети продолжат учиться на польском языке в тех же зданиях и по тем же программам. Изменится только управление. «Публичное или политическое давление моей позиции не изменит», заявил мэр, отметив, что законность решения уже подтвердили суды. Сейчас дорожные работы идут примерно на 20 километрах улиц Вильнюса. Причем многие ремонты одновременно затронули центры города и осложнили движение. Самоуправление объясняет, что работы специально проводят летом, когда машин меньше, а погода лучше подходит для ремонта. До начала осени приводим в порядок основные улицы с самым интенсивным движением, сообщил представитель самоуправления Габриэлюс Грубинскас. К 1 сентября основные городские магистрали обещают открыть, однако комплексный ремонт некоторых улиц в центре продолжится. Приложение «Юду» появилась новая функция для велосипедистов. Теперь оно предлагает самый быстрый, короткий и удобный маршрут по велодорожкам. На карте можно увидеть длину и примерное время поездки, участки с велоинфраструктурой, тротуарами и проезжей частью, а также места, где придется преодолевать лестницы. В следующем году в Каунасе начнется масштабная реконструкция школы Вайшвидовас. Здание увеличат почти в 4 раза, создадут около 350 новых мест для школьников и дошкольников, оборудуют современные классы и большой спортзал. «Создадим современное пространство для детей, учебы, отдыха и спорт», заявил мэр Каунаса Висвальдас Матеошайтис. На время работ детей переведут в другие учебные заведения города.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью плюс 11, плюс 16, без дождя. А завтра днем также синоптики не обещают дождь, зато обещают плюс 25, плюс 30 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Йоу, хеллоу, родненькие, тем, кто только что подключился на нашу волну. Хотя подозреваю, что сегодня ваше время слушания и прослушивания наших волн радио Р и хорошего дня могло измениться, потому что сегодня на час сокращен рабочий день. Да-да, это у вас, у нас тут нет. Ну, я знаю, что многие работают, как обычно, в пятницу. Но нужно сказать, что пятница всегда пролетает чуть быстрее, чем все остальные дни, потому что у нас есть состояние предвкушения того же, что же нам принесут выходные. Сегодня вам уже рассказывал про эксперименты, которые можно проводить с собой. Например, эксперимент без телефона, без уведомлений, хотя бы полдня попробуйте на выходных. И вот тут еще одну интересную штуку нашел. Эксперименты, которые подарят нам новые ощущения. Казалось бы, можно прыгнуть с тарзанкой, с парашютом, нырнуть на дно какого-нибудь озера, даже с аквалангом. Что-то новенькое испытать. Но говорят, что испытать что-то новое, невероятное и оценить, насколько трудно нам ничего не делать, можно спокойно дома. Берете в руки, ладно, телефон. Берете, наставляете таймер на 15 минут. Телефон откладываете подальше от себя. Садитесь просто на стул. Просто на стул, не за стол. Просто посреди комнаты сядьте. Своим домашним скажите, что с вами все хорошо, чтобы не подумали, что вы чокнулись. Сидите на стуле, ничего не делаете. Итак, 15 минут. Садитесь на стул, ничего не делаете. Телефон нельзя, телевизор нельзя, музыку нет, книгу нет, разговаривать тоже нельзя. Просто сидите 15 минут. Кажется, звучит вообще потрясающе. Что-то такого, 15 минут посидеть. Я вот вспоминаю там на деда своего, посмотришь, он сидит у окна, когда погоды нет, и в окно смотрит, и долго может смотреть, почти бесконечно. Возможно, он спит, но с открытыми глазами. Так вот, звучит просто. Но очень быстро вы обнаружите интересную штуку, что ничего не делать оказывается очень сложно, потому что у вас в голове будет просто невероятное количество мыслей, они будут лезть к вам в голову, и мозг начнет предлагать всякие варианты. Типа, может, сообщение проверить, а может, это посмотреть, почитать, а вообще зачем я сижу, а может быть, и вы задумаетесь, ой, какие-то вещи неровно лежат, так, надо хоть порядки понаводить. Нет, нет, нет. Эти 15 минут, вы посмотрите, это будет просто тянуться бесконечно долго. В какой-то момент вы начнете считать минуты, ну, типа по секундам. Там 1, 2, 3 секунды идут, и так будете вот до 60 пытаться досчитать раз 5. И такие, значит, 5 минут прошло, будете страдать. А все дело в том, что мы, люди, человеки современные, практически постоянно получаем стимулы. Повсюду музыка всегда, мы слушаем, какие-то видосы смотрим, едим с телевизором, с телефоном, с компом, стали в очередь. Мы не можем стоять в очереди, потому что у нас есть телефон, мы залипаем в телефон, мы не просто стоим в очереди, а что-то типа полезное в этот момент делаем. Хотя, как говорят ученые, да и вы и сами знаете, что это абсолютно бесполезное чаще всего листание ленты. Вы просто стоите и листаете телефон. Лучше просто постоять в очереди и поскучать, посмотреть на людей, которые рядом. Так вот эти 15 минут просто посидеть, вы вообще вспомните, когда вы так делали? Ну, за исключением тех моментов, когда вы едете на рыбалку. Ну, там садитесь, там все просто. Я поэтому обожаю ездить на рыбалку. Там все предельно просто. Ты вот забросил удочку, смотришь на поплавок, все, сел, жди. Не клюет, значит, ты думай так. Не клюет, вот, значит, крупная рыба пытается подойти. Все, скоро как клюнет, так клюнет. И так спокойно проводите время и ни во что не залипаете. Таких 15 минут в день вообще нужно каждый день выделять себе этих 15 минут. Не обязательно сидеть на стуле, можно куда-то идти, прогуливаться, но чур без ничего. Без ничего, без музыки, без телефона. Мы просто идем и смотрим по сторонам. Удивительно, как нам иногда сложно ничего не делать, но этому нужно научиться. Вот я бы очень хотел ничего не делать. Не то чтобы всегда, но научиться ничего не делать, там, 15 минут, полчаса. Сидел, позалипал, подумал, в своих мыслях остался. Еще желательно такие мысли, какие-нибудь хорошие, а не «Кто забыл, или надо делать?» Паника вот эта. Без паники, друзья! Это я вам тут не поучаю, не наставления какие-то даю, а добрые советы.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Ой, дорогие мои. Слышно по моему голосу, что я уже в ожидании того, что рабочая пятница наконец-то закончится? Ой, должно быть очень слышно. Жду, не дождусь. Поэтому сейчас будем слушать какую-нибудь музыку. Еще в следующем часе я вернусь к вам, что-нибудь расскажу.

0: Реклама.
1: Читайте свежий номер еженедельника «Экспресс-неделя». Стоимость квартир растет быстрее доходов на рынок недвижимости, не остывает. Как экономика реагирует на ситуацию? Кто сегодня может позволить себе покупку жилья? В Литве нужного лекарства не оказалось, зато в Польше его продали без проблем и вдвое дешевле. Как покупать лекарства за границей, когда они компенсируются государством? Для жителей Литвы поход за грибами – это гораздо больше, чем тихая охота. Почему грибы веками считались почти мистическими существами и чем удивит праздник грибов в варенье? Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс»
0: на радио «Р». Летний хит-парад.

привычка. Да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министр юстиции Рита Тамашунине призвала вернуться к идее создания реестра людей, совершивших сексуальное преступление против детей. Обсуждение возобновилось после передачи в суд дел двух священников. Пришло время вернуться к этой идее. Мы действительно поддерживаем то, чтобы такие данные были публичными, заявила министр. В 2024 году Сейм уже рассматривал такой проект, но позже правительство его не поддержало. Представительство Ватикана в Литве заявило, что следит за расследованием сексуальных преступлений против несовершеннолетних, которых обвиняют священников. «Святой престол поддерживает политику полной нетерпимости к любым формам злоупотреблений», заявили в представительстве Ватикана. На этой неделе в суд передали два уголовных дела. В одном из них бывшего священника Вильнюсской архиепархии обвиняют по 34 эпизодам, потерпевшими признаны 11 несовершеннолетних. В ночь на 14 августа иностранный дрон залетел в воздушное пространство Латвии. Около 4:15 утра жители пяти восточных краев предупредили об угрозе и призвали укрыться. Для перехвата поднимали истребители НАТО. Беспилотник сбили на большой высоте над Балтским краем, после чего в 4:50 тревогу отменили. Латвийские военные считают, что дрон мог сбиться с курса из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы. Советник президента Польши Радослав Грук заявил в Вильнюсе, что Польша будет поддерживать усилия по сохранению школ с польским языком обучения в Литве. Особое внимание он обратил на гимназию имени Лангина Камаловского в Полукнесе, которая из-за реорганизации должна потерять самостоятельность. «Сохранение школ с польским языком обучения важно для национальной идентичности и культуры», подчеркнул советник. После критики со стороны литовцев газета The New York Times исправила описание рецепта холодного свекольного супа, который раньше представляла как польское блюдо «хлодник литевский», не упоминая литовское название. Теперь издание уточняет, в Литве он известен как «шальти борщей». Одним из тех, кто добивался изменений, был специалист по коммуникациям Карлис Жукаускас. И о погоде. Ближайшие ночью без дождя, ясно, сухо, ветер слабый, 11-16 градусов тепла. А завтра днем облаков будет побольше, но дождя не обещает. Плюс 25, плюс 30 градусов тепла ждет нас в субботу.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио Р летняя энергия.
1: Обещал вернуться к вам в 17 часу, так вот возвращаюсь и возвращаюсь к вам с историей, да там, знаете, не то чтобы история, а просто впечатление от вчерашнего вечера, потому что мне довелось и посчастливилось побывать на юбилее, юбилей 90 лет. Потрясающая женщина, прекрасно говорит, красиво говорит на всевозможных виленских языках, на литовском, на польском, на русском. Вообще супер, голова соображает. Вот что значит человек учитель. Учитель умеет учиться. Кстати, вот про образование высшее так и говорят. Сейчас у нас в последнее время молодежь говорит, что да, зачем высшее образование, оно не надо. Мы пройдем там курсы и какие-нибудь что-нибудь подучим. Я вообще буду блогером. А я вот думаю, что сантехники будут много зарабатывать. Можно не учиться, а пойти просто вот научиться чинить кран. Это я все, конечно, понимаю. Но образование очень нужно, потому что высшее образование, оно учит учиться в первую очередь. Сейчас, конечно, все можно найти в интернетах, и искусственный интеллект помогает найти ответ на любой вопрос, но наша голова работает меньше и меньше. Вот я вчера наблюдал за именинницей, за гостями, и понимаю, что интеллигентнейшая публика. Все почему? Потому что учатся до сих пор, и это ощущение жизни в людях такого преклонного возраста, оно меня просто удивляет, воодушевляет, и то, как они говорят, как они отдыхают, танцуют, просто потрясающе. Я еще бываю на детских днях рождения, учитывая, что у меня вот есть дети, и в целом, даже когда время дома там с ними проводишь, дети не умеют развлекаться без телефонов. Ну, в плане, не буду говорить, что мои вообще в телефонах сидят. Нет, они умеют. Но как-то это все... Вот выпускные я тоже проводил. Выпускники вообще... Так им все не сильно радостно в жизни. Родители кайфуют, тащатся, балдеют на этих выпускных. А выпускникам... Что-то какое-то все вялое, друзья. Нельзя быть такими вялыми. Чаще смотрите на старшее поколение, чаще бывайте на праздниках. Скажет вам бабушка, приезжайте ко мне, у меня день рождения. Я поеду, что-то посидят, музыку включите, бабуля как станцует, вы там прямо обалдеете. Еще как выдаст вам брейк верхний-нижний. Ой, ладно, это я просто вот поделился и хочу сказать, пожелать всем нам с вами вот той невероятной страсти к жизни, жизнелюбия и умения жить вот такого, как я наблюдал вчера, например. Я искренне надеюсь, что у каждого из вас есть близкий человек, какой-нибудь близкий человек весьма преклонного возраста, который является для вас примером того, как нужно любить жизнь. Так что любим жизнь, живем, двигаемся дальше. Хороший день, он же каждый день. Ну и на волнах радио Р, конечно.

я подумал о том, что могло тогда случиться, если б ты прошла бы мимо в сантиметрах от меня. Я бы никогда ни за что ни в кого бы не влюбился. Это было сильно, так красиво, только ты и я.

0: Радио М. Радио хорошего настроения.
1: Заканчивается эфир хорошего дня. Сразу чувствуется настроение у ведущего. Эй, пятница, и у меня наконец-то начинается. Надо срочно лететь женить людей. Вам же желаю хорошего настроения, легкой пятницы, потрясающих выходных. Оставайтесь на нашей волне. Тут сейчас будет хит-парад балтийский. Олег Шишлов вам все расскажет. Какая музыка в топе, какая потеряла свои строки. На сайте Radio R всегда можно проголосовать, потому что топ балтийский хит-парад топ-20 собирается только благодаря вам, потому что вы нажимаете там стрелочки вверх-вниз, какую песню вытащить в ротацию повыше, какую пониже. А еще всегда можно писать нам в социальные сети, передавать приветы кому-либо, нам сюда, в студию, ведущим, нашим новостникам, модератору Валентину, который здесь со мной, тоже сейчас заканчивает свою рабочую пятницу, и мы отправляемся дальше по всем своим делам и бездельям. А вам, как всегда, обнял, приподнял, пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам 11-16 градусов тепла, а завтра днем плюс 25, плюс 30. При этом все это без дождей.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Жаль, конечно, что еще одного дополнительного длинного уикенда этим летом не случилось. А суббота забрала наш любимый праздник 15 августа, но, тем не менее, по-прежнему он остается выходным днем. Днем среди еще одного уикенда, который, надеюсь, вы будете проводить в хорошей компании любимых треков и любимых песен Радио Р. Дорогие друзья, всех вас приветствую с большим удовольствием. Напоминаю, что в ближайшие два часа будем расслабляться, отдыхать не на шутку, потому что с лучшими треками и лучшими песнями мы уйдем в выходные, ну а там разгуляемся по-летнему и, конечно, с классным настроением вернемся на рабочие места. Август продолжается, надеюсь, ваши планы по-прежнему больше связаны с отдыхом, чем с работой. Если так, то готов в этот отдых вас прямо сейчас сопроводить. 20 лучших треков Балтийского музыкального хит-парада. Далее, в ближайшие 120 минут прозвучат здесь, на Радио Р. Начнем с статистики, которая, к сожалению, на этот раз неумолима к треку «Никому не отдам» группы «Мохито». Очередной, в общем-то, хороший пристрел. В общем, практически получилось. Высокое третье место в итоге и 18 общих недель звучания здесь. Прекрасный результат, которому каждый, я уверен, может позавидовать. Ну и будем ждать, как говорится, новых треков, новых свершений и, может быть, новых музыкальных побед от группы «Мохито». Переходим на 20-ю строку. Здесь ее готов открыть наш такой замок. Заморский гость, человек с явным темпераментом, восточным господин Сивак, который сообщает, что губы нынче как вино. Ну и правда, что летом все может показаться вином, дорогие друзья. Главное, правильно на это настроиться. Сивака встречаем прямо сейчас на строке номер 20. И, конечно, еще раз напоминаю, что для ваших голосов, для ваших любимых треков и их побед музыкальных достаточно всего лишь зайти на наш сайт сеть интернет www.radio.r.lt и отдать свой сокровенный голос в сети.
2: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Группа «Мохито» продержаться не смогла, вот «Досы», кажется, все-таки готов назло рекордам идти дальше. 19-я неделя для трека «Не спросит», в принципе, еще раз напоминает нам о том, что, к сожалению, с этим треком «Досы» не так преуспел, как это делал ранее, с другими песнями, которые попадали в двадцатку. Но это, в принципе, ничего не значит, потому что, несмотря на то, что победить не получилось, но, в общем-то, о себе напомнить и, нам понравится, даже несмотря на то, что победа не случилась, у него, кажется, получилось. Дорогие друзья, 19-я неделя, 19-е место и в шаге от той самой 20-й, заветной, когда уже точно попадаешь в лучший хит-парад лучших треков года, остался для «Дозы», так что если у вас есть силы, как говорится, желание кликнуть на мышку, еще раз дополнительно и поддержать своего любимого артиста, то я вам советую это делать прямо сейчас. Одна неделя — это, конечно, в общем-то, не слишком большой и длинный отрезок, чтобы его не пройти. После большого сольного концерта, который состоялся этим летом, Ваня Дмитриенко решил наконец-то отдохнуть и отправился на отдых не куда-либо, а в США. 20-летний певец сейчас находится в Нью-Йорке вместе с семьей и делится с поклонниками кадрами из поездки. Во время прогулки по городу Дмитриенко неожиданно для фанатов встретился с одним из самых популярных ныне блогеров – Владом А4. Артист показал кадры встречи в своем телеграм-канале, однако не стал рассказывать подробности. Поэтому пока неизвестно, была ли эта встреча случайной, или все-таки знаменитости готовят какой-то совместный интересный проект. В Нью-Йорке Дмитриенко также увиделся со своим давним другом Борей, который живет в Америке. Певец рассказал, что они дружат уже 7 лет и за это время успели стать очень близкими людьми. Теперь друзья смогли встретиться наконец-то лично после долгого перерыва и насладиться временем вместе. Также сообщалось ранее, что Дмитриенко попал и в Книгу рекордов. 20-летнего певца признали самым молодым артистом, которому удалось собрать полный стадион в рамках сольного концерта. Тогда поддержать артиста пришли его будущая, возможно, супруга Анна Пересильд, группа «Моя Мишель», «Мельбек» и «Сузанна», а также его старшая сестра Валерия. Ну что ж, дорогие друзья, вот этой большой компанией Ваня Дмитриенко, пускай не всей, но отправился в большое путешествие и оттуда нам передает большой привет вместе со своей новой песней под названием «Недоступно». За первую неделю достаточно скромный результат, но пока Ваня там в Нью-Йорке, мы обещаем настроиться, в общем-то, и уверен, пыл все-таки нарастет. Будь, Ваня, уверен. 18-е место сегодня за Ваней Дмитриенко, соответственно, с треком «Недоступно». Вторая неделя участия в хит-параде.
0: 18-е место.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Одно из самых длительных сражений практически с самими собой. Это группа Айова продолжает, в общем-то, пока что покорять лишь строчки второго десятка балтийского хит-парада. Напомню, 13-е были совсем недавно, 16-е недели ранее. Сегодня, к сожалению, еще одну строку потерял. Трек РПП сегодня на 14-й неделе занимает 17-ю позицию. Но здесь, в общем-то, осталось лишь либо покорять, как говорится, заветные рекорды, либо уступать чему-то новому в плане музыки. Ну и будем надеяться, что либо одно, либо другое обязательно с Айовой случится. Тем временем, вечно скандальная в последние годы Бритни Спирс на этот раз решила обратиться к поклонницам с весьма дельным советом и предупредила об опасности некоторых косметологических процедур. Американская певица призналась, что однажды ввели слишком большую дозу ботокса, из-за чего у звезды на месяц опустилось веко. По словам артистки, врач превысил допустимую дозировку препарата в области левого глаза, и веко заметно провисло. Это было неловко. Мой глаз практически месяц был в таком состоянии и сейчас только начинает приходить в норму, признала Спирс. Значит, было это не так давно. Знаменитость обратилась к своим подписчикам с советом внимательнее обратиться к выбору специалистов для подобных процедур. По ее словам, даже опытные врачи иногда способны допустить серьезную ошибку. Будьте осторожны с этими людьми, они могут вам серьезно навредить, считает звезда нулевых. Бритни также высказалась о давлении со стороны косметологов, нередко убеждающих клиентов менять внешность без особой необходимости. Спирс призывает бережно относиться к собственному телу. Будьте осторожны со своим телом, потому что оно ваше и принадлежит только вам. А здесь, в общем-то, узнаю почерк и умозаключение той самой Бритни, великой Бритни Спирс. Дорогие друзья, слушать или нет, и идти за советами, или, в общем-то, оставить это где-то здесь, между нами, дело ваше. Ну, а нам с вами слушать группу «Винтаж», которая пытается все еще покорить наши с вами сердца треком, который давненько здесь пребывает в балтийском музыкальном хит-параде, но, возможно, размен все-таки состоится. Напомню, трек «Манго» ждет своего заветного часа для попадания в двадцатку, а трек «Малахит» продолжает немного, в общем-то, но терять в популярности. Минус одна строка для группы «Винтаж», трек «Малахит», 15-я неделя, 16-е место.
0: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, та самая привычная пауза, к которой мы привыкли, она, в общем-то, немножко разделяет и разбавляет второй десяток нашего балтийского музыкального хит-парада. Сделана для того она, чтобы мы с вами могли, в общем-то, еще раз вспомнить о тех, кто пытается найти свое место, соответственно, в будущих балтийских хит-парадах. Ну, это Найди, во-первых, с треком «Звездочка» и господин Лирик с треком «Аутентичная». Сивиль Валиева с треком «Бриллиант», а группа «Винтаж», мною уже сегодня упомянута, выступает с треком «Манго». «Маригу» про настоящих, а «Звонки» проют про что-то невероятное. Никита Кайосе представляет новый трек «По пути», а Хан поет про девочку без фильтров. Послушать прямо сейчас хочу прекрасное и замечательное трио. Все эти артисты очень нам хорошо знакомы и в свое время были лидерами балтийского музыкального хит-парада, поэтому, объединившись в такую серьезную коллаборацию, можно добиться, как я считаю, серьезных успехов. Holy Flame, Айова и Досе. Новый трек «Ловлю». Прямо сейчас продолжит эфир летнего Радио Р.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Девает лишь оказаться двадцатки. Мы переходим к тем, кто уже в ней и продолжает бороться за место под солнцем. Тяжелая борьба у диджей Смэша и Артема Качера. Их трек «Клатч» гуляет. То в первом десятке, то во втором. Неделю назад покинув первый. Пока ребята, в общем-то, реабилитироваться не смогли. Сегодня потеряли еще одну строку. Но от этого трек, мне кажется, хуже не стал. Просто, в общем-то, еще на неделю откладывается, ну, в общем-то, окончательное решение, видимо, с вашей стороны, что мы будем с этим треком делать. Тем временем, сегодня на 11-й неделе ребята 15-е. И, в общем-то, передумал. По-другому не назовешь следующую новость. Канадский певец The Weeknd, его настоящее имя Abel Tesfaye, оказался не готов попрощаться в итоге с поклонниками. Во время одного из концертов мирового тура After Hours Till Dawn, так называется его тур, отец заявил, что передумал завершать таки музыкальную карьеру. Певец рассказал, что уже успел представить, какой будет его жизнь, однако быстро понял, что не хочет в итоге отказываться от музыки. По словам артиста, любовь к сцене оказалась сильнее желания начать какой-то новый этап. «Я никогда не уйду. Слишком это люблю, чтобы просто исчезнуть. Я останусь с вами навсегда», — сообщил The Weeknd со сцены. Заявление артиста распространилось в социальных сетях моментально. Еще недавно планы музыканта выглядели совсем иначе. После выхода альбома «Hurry Up Tomorrow» он говорил о завершении эры Weeknd и намерении в дальнейшем выступать под своим настоящим именем. Когда артист объяснил, что хочет закрыть нынешнюю главу своей карьеры и просто двигаться дальше уже без привычного сценического образа. В этот раз Weeknd не уточнил, будет ли все-таки продолжать выпускать музыку именно под своим знаменитым псевдонимом или все-таки в будущем

0: Реклама.
1: Iki rūpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. O perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Балтийский хит-парад ТОП-20.
5: Не знаю, как у вас, но вот мне это название «Полароид» лично ассоциируется с каким-то прошлым, дорогие друзья, где, в общем-то, остались какие-то кадры, о которых, наверное, хочется рассказать, но они такие быстрые, сделанные быстро, пойманные в моменте. Вот, кажется, о них Нюша пытается нам передать через свою музыку какое-то послание. Расшифровать пока сложно, но пробуем, мне кажется, неплохо получается. Плюс 4 сегодня для певицы, которая пытается вернуть себе бывалые эхославы и, в общем-то, делает очередную попытку с треком «Полароид». Третья неделя, место номер 13. Сегодня у Нюши еще один новый трек появится, так что для поклонников будет огромнейший выбор, и я уж думаю, там вы точно найдете нужную для себя композицию. «Свадебное платье» автора и исполнительницы песен Тейла Свифт до сих пор остается загадкой для ее поклонников. Со дня бракосочетания певицы с игроком в американский футбол Трэвисом Келси прошло более месяца, но ни один снимок торжественного наряда так и не появился в открытом доступе. Церемония, напомню, состоялась 3 июля на Нью-Йоркской арене Madison Square Garden в строго закрытом для прессы формате. Все детали образа певицы держатся в секрете, однако доподлинно известно, что платье создано французским домом Christian Dior. Несмотря на отсутствие официальных фото, американская свадебная сеть David's Bridal, это сеть имеет 200 магазинов по США, уже делает ставку на будущий спрос. По словам генерального директора Келли Кук, невесты наверняка захотят повторить стиль Swift. В интервью Reuters она сообщила, что команда дизайнеров из Гонконга уже подготовила около 20 эскизов, вдохновленных эстетикой артистки. С акцентом на голливудский гламур и силуэты с заниженной талией. По словам Кук, тщательная предварительная работа позволит бренду оперативно отреагировать на появление реальных снимков платья. Уже сейчас на сайте компании фиксируется повышенный интерес к моделям в стиле Taylor Swift. И цена варьируется от нескольких сотен до более чем $3000 США. Руководитель отдела моды и дизайна этой компании Виола Чан добавила, что ее сотрудники изучили все доступные публичные подробности личной жизни 36-летней певицы, чтобы создать максимально точные эскизы. В портфолио вошли как пышные бальные платья, так и лаконичные модели с декором, а также короткие варианты, на случай, если артистка все-таки сменила наряд во время свадебной церемонии. Поражаюсь, дорогие друзья, удивляться, продолжаю, в том числе, дорогие друзья, неслыханному таланту Тейлор Свифт, за который, кажется, повторить мы готовы все, что угодно. От любого свадебного наряда до ее любой выходки. В общем, настолько сильна и безгранична народная любовь к этой артистке. К Марии Краймбери как бы пыл немножко подустыл, и как бы кажется, что песня под названием «Ты помнишь» свои как бы лучшие недели уже в хит-параде провела. Но не тут-то было, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что все, как всегда, в ваших руках. Вот была неделя ранее в десятке, там может оказаться уже через неделю, но благодаря вашим голосам. www.radioair.lt. А пока немного обиженная сегодняшними вниманием Мари Краймбери с треком «Ты помнишь» на шестой неделе, 12-е.
6: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: 11 августа сегодня, как всегда, не только познакомит нас с титулованным победителем второго десятка, но и, конечно, в общем-то, позволит нам познакомиться с очередной новой песней, которой сегодня, напомню, будет три. Одна из них в конце этого часа ожидайте. Но сначала о победителях все-таки второго десятка. Эти люди нам хорошо известны. Они пытаются, как говорится, как певица Нюша, возродиться, вновь зайти на музыкальный пьедестал и пока, в общем-то, справляются неплохо. Ну, скромно, но неплохо. Так что поклонники, конечно, немножко постарели чуть-чуть. Не такие прыткие, как были раньше, но по-прежнему за группу Бис активно голосуют. Их новый трек «Таня, не плачь» сегодня после месяца пребывания в хит-параде добился-таки первого успеха. Они стали лидером десятка второго и теперь уже уверен смотрят издалека на десяток первый. Поможем им в этом или нет, решать, как говорится, нам с вами. А про премьеру, о которой я ранее сказал, будем говорить прямо сейчас. «Самолеты» — это романтичный летний сингл Юлианы Карауловой, в котором певица поет о глубокой, искренней влюбленности, не требующей подтверждения звезд или гороскопов. Трек наполнен атмосферой беззаботного летнего путешествия и эмоционального тепла. Главная героиня признается, что полностью растворилась в чувствах. Сами самолеты и звезды в припеве выступают как метафора огромной высоты, масштаб которой не сравнится с силой ее любви. Глубоко, интересно и, как всегда, по Юлиане Карауловой, я бы так сказал, красивая летняя песня. Ну, в общем-то, других у Юлианы не бывает. На этот раз, надеюсь, ей обязательно с этим треком повезет. Ну, все-таки лето, эмоции. Дай бог, чтобы успела, как говорится, в двадцатку попасть еще летом. Ну, а пока большая премьера здесь, на радио Р. Юлиана Караулова. Трек «Самолет». Мы прощаемся сразу после того, как новинка прозвучит в нашем эфире, но, что хорошо, ненадолго, короткий летний перерыв и длинная летняя встреча. Еще один час, где много интересных музыкальных новостей. Конечно же, ваши любимые артисты, которых вы сегодня распределили по разным местам лучшие десятки, и очередная встреча с новыми треками. Их точно будет как минимум два. Так что ожидайте, дорогие друзья, не переключайтесь, сделайте погромче и оставайтесь на волне летнего настроения. Радио Р.
0: Новинка недели.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают нам 11-16 градусов тепла, а завтра днем плюс 25, плюс 30. При этом все это без дождей.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Мы продолжаем коротать самое любимое время года в совместной компании. Уверен, нам хорошо, а вам еще лучше. Будем, в общем-то, в это точно верить. И уж я уверен, друг друге не прогадаем. Дорогие друзья, здесь летнее настроение, здесь летние деньки сменяются неделями. И, конечно, до конца лета остается тревожно мало времени, будем надеяться. И я, в том числе, в это надеюсь, что планы ваши летние по-прежнему построены. И еще многое у вас намечено и впереди. Ну, а если вдруг отпуск уже как минимум позади, не печальтесь. У нас много прекрасных и замечательных мелодий, которые вас унесут хоть и не в длинные, но тоже заслуженные выходные, где нам с вами будет очень хорошо, а любимая музыка будет нам отличным и прекрасным компаньоном. Тем временем здесь, в эфире летнего Радио Р, продолжается Балтийский музыкальный хит-парад. Мы уже разобрались с половинкой. Теперь у нас впереди лучшая десятка. О том, кого мы сегодня уже услышали, давайте вспомним прямо сейчас. Сивак сегодня был 20-м, губы как вино, Досы строкой выше не спросит. Ваня Дмитриенко недоступна, 18-я позиция. И Айова с треком РПП сегодня 17-я. Винтаж группа с треком Малахит 16-й. Диджей Смэш и Артем Качер Клатч 15-й. Гонопольский 14-е место. Помада на разбитой кружке. Нюша и Полароид место номер 13. А Мари Краймбери с треком Ты помнишь 12-е. Группа Бис Таня не плачь. Это лидеры второго десятка. А на месте номер 10 сегодня... тоже группа, тоже замечательная, тоже, как оказалось, лицезревшая рекорд Вани Дмитриенко, но, в общем-то, в этом году она уже становилась победителем лучшей двадцатки и сейчас, кажется, свой успех пытается закрепить или повторить. «На малиновой луне» так называется песня группы «Моя Мишель», которая, несмотря на потерю, все еще остается в лучшей десятке, и будем надеяться, что это как раз-таки тот самый знак, что группе пора двигаться вперед, а не назад. «Моя Мишель» — место номер 10 в продолжении Балтийского музыкального хит-парада.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Разочарование пока не наступило, но кажется мне, что Женя Трофимов и комната культуры, его музыкальный проект, могли на этот раз добиться и большего. Пока за ними лучший результат в 5-м месте заключается, и на 12-й неделе трек «Отпускаю», ремейк знаменитейшего трека певицы Максим, но продолжает не находить, а больше терять. Минус 2 позиции и еще 2, потому что до этого были 2, и еще до этого были 2. В итоге сегодня Женя Трофимов и комната культуры лишь 9. Но здесь, как говорится, еще раз напомню, www.radio.r.lt, наш адрес сети интернет, для того, чтобы проголосовать за эту песню, а может быть, за свежачок, потому что далее у нас крутая мега-премьера. Новая песня, ну, точнее, песня не новая, а уже ставшая популярной и легендарной, это песня «Монеточки» под названием «Монополия». Напомню, ее альбом, и эта песня с этого альбома «Молитвы, анекдоты и тосты» вышел в мае еще 2024 года. А в августе этот трек вновь оказался в центре внимания, и, в общем-то, по двум причинам. Во-первых, трек вошел в официальный саундтрек нового мирового блокбастера «Человек-паук» от Marvel. Эта песня звучит в оригинальной версии фильма примерно на 16-й минуте. А еще в начале августа «Монеточка» выпустила официальный видеоклип на этот трек. Работа была полностью создана с помощью нейросети, и из-за жесткой критики со стороны фанатов, которые посчитали такой подход просто ленивым, певица удалила клип и записала видеообращение с объяснениями. Так что песня, которая кажется лучше даже своего клипа, сейчас появившаяся теперь уже в сиквеле про Человека-паука, сможет порадовать и слушателей Радио Р. Большая премьера. Певица «Монеточка», трек «Монополия». Далее в эфире.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну и пока одни пытаются преодолеть какие-то барьеры, испытывают то радость от повышенного внимания, то небольшую горечь от того, что внимание поугасает, поутихает. Вот эти ребята, как всегда, сметаются на своем пути и двигаются только вперед. Это группа «Градусы». Дорогие друзья, трек «На ресницах» всего на 5-й неделе уже в лучшие десятки, и за ним уже 8-я позиция. Пока только плюсы, прекрасный настрой и большие планы на будущее. Я в этом уверен. Но недавно мы говорили про госпожу Сайрус, которая, в принципе, тоже является большой поклонницей этого бренда. И теперь вдогонку компания Mattel решила не оставлять, в общем-то, все на полке и представить еще одну коллекционную куклу в своей серии. Куклу Барби, конечно. На этот раз посвященную легендарной американской певице Уитни Хьюстон. Об этом сообщает издание Variety. Кукла воссоздает образ звезды из ее музыкального видео 1987 года на песню «I Wanna Dance With Somebody». Эта композиция считается одним из самых больших хитов в карьере Хьюстон и принесла, я напомню, премию Грэмми 88-м в категории «Лучшее женское поп-вокальное исполнение». Стоимость самой куклы коллекционной составит $60, а в создании образа принимали участие Пэт Хьюстон, невестка и управляющая наследием певицы, а также музыкальная компания Primary Wave Music. Выпуск «Барби» в честь Уитни Хьюстон приурочен к 5-му благотворительному вечеру Legacy of Love Gala, который пройдет совсем скоро в Атланте. Мероприятие организовано фондом Уитни Хьюстон и направлено на поддержку ее музыкального и благотворительного наследия. Ну что ж, дорогие друзья, хотите приложиться даже виртуально, можете купить себе в коллекцию замечательную куклу Барби. Если вдруг не успели в прошлый раз, в этот раз, и, например, Уитни Хьюстон вам просто ближе, то это как раз-таки ваш шанс, дорогие друзья, прикупить что-нибудь красивое в свою коллекцию. Ну а мы далее коллекционируем отличное летнее настроение и летние хиты. Одна из самых вайбовых летних песен, если можно ее так назвать, на этот раз тоже здесь у нас в хит-параде представлена, и ее представляет Энзро, который, в общем-то, в сети точно завирусился. А у нас здесь, дорогие друзья, к сожалению, на 10-й неделе потерял еще одну строку. В итоге, сегодня он, как и был уже немного ранее, 7-й, но здесь, как мне кажется, все еще точно, все точки точно не расставлены на всех. И поэтому будем ожидать, что что-то будет меняться в более положительном ключе. Энзро, «Ты не бойся ночи». Сегодня на месте номер 7.
0: 7-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Точно, дорогие друзья, не буду впредь, обещаю вам, забегать вперед и хвалить успехи артистов, пока они не добились тотального успеха. Кажется, с лириком, честно, взял и немножко накаркал. Очередная неделя, очередная потеря в очередную скромную одну позицию, но ее достаточно, чтобы, в общем-то, песня пока двигалась в ненужном для исполнителя направлении. Don't Go Mad на 8-й неделе занимает 6-ю строку и исполняет трек «Лирик». И если вы хотите именно этот трек поддержать, то, в общем-то, рекомендую вам настоятельно обратиться на наш сайт в сеть интернет www.radio.r.lt. Американскому автору, исполнителю песен Ашеру пришлось публично реагировать на слухи, которые распространились после очередного концерта в рамках совместного тура с певцом Крисом Брауном, который называется The Raymond and Brown R&B Tour. 7 августа после шоу на стадионе MetLife в Нью-Джерси в соцсетях стали активно циркулировать видео, авторы которых утверждали, что на сцене вместо Ашера выступает просто его двойник. В комментариях пользователи обращали внимание на то, что лицо артиста постоянно скрыто кепкой и солнцезащитными очками, и выдвигали версию о подмене. Сторонники этой теории отмечали, что 47-летний музыкант выглядит необычно, словно на его место тайно прислали копию. Один из самых вирусных роликов сопровождался обращением: «Ашер, ты не обманешь Нью-Йорк, это не ты, бро, я хочу вернуть свои деньги». После многочисленных упоминаний официального аккаунта Ашера с просьбой дать пояснение, певец все-таки решил напрямую обратиться к поклонникам. В сторис он опубликовал фрагмент с прошедшего концерта из аккаунта R&B Tour, а также приложил скриншот своих же комментариев под одним из постов, где разгорелась активная дискуссия о возможном двойнике. Свое обращение Ашер также сопроводил множеством смеющихся эмодзи и добавил, что искусственный интеллект пока еще не настолько развит, чтобы выступать перед многочисленной публикой без технических боев. Кстати, ранее, 29 июня, в рамках этого же тура произошел другой резонансный эпизод. Во время выступления в Нэшвилле Ашер пригласил на сцену зрительницу для интерактивного номера под песню «Can you handle it?». Однако девушка отказалась участвовать в откровенном танце, и номер пошел не по запланированному сценарию, что также вызвало бурное обсуждение в сети. Ну что ж, дорогие друзья, какого-то четкого подтверждения, что все-таки на сцене выступал сам Ашер, я лично вот в этом контексте и в новости не нашел, поэтому, кажется, тайное в этой ситуации пока еще не стало явным. Будем разбираться далее и сообщать, как развивается история. Ну а для Филатова и Кэроси вновь немного грустные времена. Казалось, их крутой трек, летний, включи музыку, решил таки тряхнуть стариной и вновь забраться на самую вершину. Не случилось, пока что, в общем-то, блеск в виде третьего места, неожиданно вновь появившегося в анкете исполнителей, кажется, пока может так и остаться как бы лучшим камбэком в истории этого трека. На 16-й неделе трек «Включи музыку» падает на 2 позиции, и сегодня мы находим ребят, диджеев и поднимающих наше летнее настроение, на позиции номер 5.

0: там какие-то свои дополнительные, как говорится, 5 баллов ставить в наши с вами позиции по поводу тех или иных артистов. Было странно, что прошлый трек группы «Добро» вообще не добрался до лучшей позиции. С треком «Море, привет» тоже казалось, что, в общем-то, все как-то идет не по плану. Но вот, наконец-то, кажется, начало фартить. И хороший такой жирный плюс, ребята, народные ребята, добавляют себе в копилку. Плюс 4, и в итоге 4 место на 7-й неделе. И вот сейчас уже кажется интересно, что дальше сложится с этим треком, как все произойдет и что случится. Решать, как всегда, вам. www.radio.r.lt. И тут на сцену вновь выходит она, дорогие друзья. Она уже покорила наш балтийский музыкальный хит-парад некоторыми своими музыкальными возвращениями и пока не собирается, кажется, останавливаться на достигнутом. Вновь новая песня певицы Нюша под названием «Время любить». Это легкая и вдохновляющая поп-композиция рассказывает о преодолении страхов в начале новой жизни и важности любви в безумном мире. Песня наполнена атмосферой обновления. Основной посыл заключается в том, что даже в самые сложные и сумасшедшие времена нужно находить в себе силы радоваться жизни и открывать сердце чувствам, считает певица, которая прямо сейчас, в общем-то, эту песню для вас споет. Большая премьера на радио «Р». Певица Нюша. Время любить.
1: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка, дорогие друзья, сегодня, ну, как мне кажется, наполнена в первую очередь треками проверенными, как хорошее вино или выдержанное шампанское, они нам точно, ну, не испортят, как говорится, вкуса лучшей тройки. Открывает ее наш экс-победитель Коста Лакоста. На 11-й неделе он теряет еще одну позицию, в итоге со второй перемещается на третью. То есть в итоге остается в лучшей тройке, что прекрасно и замечательно. И перед тем, как мы участника номер два представим, конечно же, завершим нашу череду музыкальных новостей интересной и хорошей новостью для поклонников продолжения известного фильма байопика «Майкл», посвященному жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Как сообщил председатель Motion Picture Group, студии, в общем, которая представляет этот фильм, Адам Фогельсон, премьера второй части ориентировочно состоится в конце 2027 года или в первой половине 2028. По словам главы студии, которая, слова которого приводит издание Deadline, съемки продолжения планируют начать уже в конце этого года или в начале следующего. При этом окончательные детали проекта пока не раскрываются. Если первая часть рассказывала о становлении Майкла Джексона и его пути к мировой славе до 80-х, то продолжение сосредоточится на одном из самых насыщенных периодов его карьеры. Сообщается, что создатели планируют показать большую часть концертной деятельности, создание благотворительного фонда, отношения и брак с Лизой Мари Пресли, рождение детей, а также громкие судебные процессы и обвинения, с которыми столкнулся артист. При этом часть материала для продолжения, как оказывается, уже готова. Во время работы над первой картиной были сняты несколько масштабных музыкальных сцен, которые в итоге войдут и в сиквел. Ну что ж, ждать осталось недолго. Всего-то там годок, дорогие друзья, другой, и мы вновь будем наблюдать хотя бы с киноэкрана этого замечательного и прекрасного человека, о котором память свежа, как мне кажется, до сих пор в его песнях, в его поступках и, конечно же, в его музыкальной жизни, с которой сравниться, ну, наверное, не под силу никому. Егор Крид и Артик Асти, дорогие друзья. Вот этот трек, он тоже долгое время, в общем-то, блистал и у нас уже стал победителем, но, кажется, сейчас ребята решили, как и Филатов Кэрос, вот, тряхнуть, как говорится, стариной, из сундука достать еще немножко сил и вновь оказаться в лучшей тройке. С четвертой позиции сегодня трио перебирается на позицию номер два, с которой вновь занять первое место, кажется, будет немножко полегче. Случится или нет, но трек «Карма» на 13-й неделе вновь на месте номер два.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот оно, то самое время X, когда нам, кажется, придется попрощаться. Грустно, конечно, потому что время пролетело незаметно, и впереди у нас всего одна строчка, главная, которая сегодня, наверное, сюрпризом ни для кого не станет. Все дело в том, что эти артисты часто любят подтверждать свое бытие лидеров и, в общем-то, оправдать ваши надежды им в очередной раз удалось. Это Джонни и Федук, которые на этой неделе продолжают радовать нас в статусе победителя, очередного победителя Балтийского музыкального хит-парада. Их дуэт называется «Громогласно лето», и вместе именно с этим треком мы сегодня продолжим эфир «Радио Р» и завершим очередной выпуск Балтийского музыкального хит-парада. Ну а встретиться мы сможем, как всегда, через неделю. Ваши голодоса, напомню, ожидаются, как всегда, с трепетом, дорогие друзья, на сайте www.radio-r.lt. У вас ровно неделя определиться, подумать и проголосовать. Ну и, конечно, не забывайте при этом здорово и классно проводить ваше лето. Все-таки оно одно, а следующее будет уже через год. Не забывайте об этом. Всего вам хорошего, добрых и теплых эмоций в отличных компаниях. Ну, а, конечно, что касается музыкального сопровождения, мы всегда готовы быть рядом. Оставайтесь на волне Радио Р. Прощаюсь с вами. До скорых встреч. Пока.
0: Пока.

0: Реклама.
1: Читайте свежий номер еженедельника «Экспресс-неделя». Стоимость квартир растет быстрее доходов на рынок недвижимости не остывает. Как экономика реагирует на ситуацию? Кто сегодня может позволить себе покупку жилья? В Литве нужного лекарства не оказалось, зато в Польше его продали без проблем и вдвое дешевле. Как покупать лекарства за границей, когда они компенсируются государством? Для жителей Литвы поход за грибами – это гораздо больше, чем тихая охота. Почему грибы веками считались почти мистическими существами и чем удивит праздник грибов в варенье? Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс недели».
0: Радио Р. Вот это здорово!

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. За нас говорит музыка.

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.